Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Вместо сайта Радио ДФМ теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12.

0: Radio.
1: Радио DFM. Включи тусовку.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Диапазон.
1: Потому и не кусают.
2: Все, за что вы любите радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на ДФМ с телефона и скачайте.
3: Welcome back and right now.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио ДФМ.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: Right now.
2: А теперь тусовка.
0: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: понедельники на Радио ДФМ.
1: Дра тути, ди комьюнити. Первая пятница лета. Это как маленький Новый год, да? Только вместо оливье впереди шашлыки и комары. Заряжаемся хорошим настроением в шоу «Разбудилники».
2: Здесь Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон Черный Перец, Акбала О, Мэри Околанджа.
2: Тот самый Саймон.
1: Катя, looking like summer. Looking good.
2: Спасибо, Саймон. Асимметрично. Ну что, вопрос, который не дает мне покоя со вчерашнего вечера, Саймон. Пухососы. Пухосос. Это выдумка искусственного интеллекта или реально?
1: Кать,
2: или они реально гоняют по Москве?
1: За такое название я хочу поднять бокал чая. Это просто потрясающее словообразование. Это просто...
2: Элементарное?
1: Просто всегда рядом был.
2: Звучное. Да, да.
1: А не, почему не мы
2: так
1: придумали?
2: Так разбудильники.
1: Да. Почему не мы придумали, Катя? Блин, жалко, жалко.
2: Мне правда интересно. Но если кто-то не понимает, вдруг вирусится видео в интернете, как пухососы, это такие мальчишки, которые очень похожи на доставщиков, на роботов-доставщиков.
1: Какие мальчишки? Это...
2: Ну, вот я так называю.
1: Ну, это...
2: Ну, роботы.
1: Это роботы, да. А ты как назвала?
2: Ну, я называю все, что не понимаю, мальчишки.
1: Ладно, пусть будет.
2: В общем, такие роботы, которые похожи на роботов-доставщиков.
1: Робососы.
2: Да.
1: Скажем так.
2: Вот. И гуляют они по столице и всасывают тополиный пух, который сильно мешает жить аллергикам.
1: Это напоминает какого-то персонажа из видеоигры, который ходит и что-то съедает. То есть ты должен именно избегать его, чтобы он тебя не съел.
2: А его избегать не хочется. Они такие миленькие. И на них написано, в общем, как и на любом транспорте Москвы. Я пухосос.
1: Отсасываю пух. Аллергики бы вам поставили свечку, но именно, знаете,
2: это вообще
1: да?
2: Мечта. Да. Это мечта. Вопрос только в одном. Это все-таки искусственный интеллект или реально они гоняют по Москве?
1: Как, чтобы
2: пока
1: не было.
2: Еще не выяснилось.
1: Чтобы не было. Я просто хочу именно поставить специальный звук для того, кто придумал этого это название. Это вышибалочная система.
2: Да, да. Слушай, мы можем пойти дальше и придумать еще роботов, которые будут решать наши проблемы. Например, проблема сос.
1: А, да?
2: Угу.
1: А борщ и сос будет?
2: Ну, это не проблема. Зачем нам отдавать роботу борщ?
1: А, тогда...
2: Это мы любим.
1: Тогда знаешь, что окрошка сос.
2: А, ну для тебя... Нет, давай универсальное.
1: А холосос — это холодец, который именно вместо меня отсасывает.
2: Бывших сос. Чтобы их раз и не было.
1: Я был уверен, что бывший скоро у нас проявится.
2: Дедлайн-осос.
1: А, это мне нравится, да.
2: Вот.
1: Хандрасос.
2: Хандрасос.
1: Униньесос.
2: Ну, это уже шоу-разбудильники.
1: Это мы.
2: Это уже существует.
1: Это мы. Мы хандрасос. Ladies and gentlemen.
2: А мы готовы всасывать и внимать заявкам на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом пиши. Во-первых, как ты думаешь, пухосос реально?
1: Или нет?
2: Существует или нет?
1: Что бы ни было, я верю, что они есть вообще на самом деле.
2: И оставляй свое имя, город и кого, как ты думаешь, нужно разбудить этим утром. Все сделаем.
1: Да, и в мессенджеры тоже сделай то же самое, то есть симметрично. И заодно тоже заказывай поздравления с днем рождения. Ну что ж, есть хандрасос. Это день недели. Постоянный праздник. Приходит всего лишь раз в неделю. Но мы встречаем как будто...
2: Вовремя.
1: Да, вовремя. И встречаем как будто Новый год, да? Маленький Новый год. Проблема сос — это пятница!
2: И наш пятничный гимн.
1: Ladies and gentlemen!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: А я тот, кто ждет, когда выпустят пухососы. Брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Существуют они или нет? Можно свои версии отправлять в наши мессенджеры и в группу ВКонтакте.
2: Да, ну, кстати, на работу, кто сейчас пришли, они видели только пока в интернете. Но аллергики ждут.
1: Да, и кроме того, оставляйте заявки на пробушку. Что нужно, какая информация от тебя? Как зовут, где живешь, кого нужно разбудить?
2: Теперь новая песня. Пухосос и пухосос и пух. Жара июнь.
1: Июнь.
2: Окей. У нас в мессенджере пишет Катарина. Разбудите моего мужа Алексея из города Перм. Нам сегодня въезжать на работу в отпуск. А, не, на машине в отпуск. Ему нужно быть бодрым. На работу, конечно, нет, прости, я так прочитал.
1: Если дорога дальняя, нужна бодрость и пробушка.
2: Дорога дальняя.
1: Вот, все, это была пробушка.
2: Песня же такая была, да, по-моему, да?
1: Да,

0: Не, круче короля это никто не делает.
1: Да, надо отправиться на фильм «Майкл».
0: О, жди сегодня в Киносай. Ой, не могу держать себя. Ну ладно, Киносай еще впереди.
1: Привет, Саймон и Катя из Кемерово. Солнечного вам дня. Игорь Ленинский желает.
0: Игорь Ленинский? Он что, владелец нашего проспекта, что ли, в Москве? Нет?
1: Нет, так это не работает, Сай.
0: Ну ладно, я понял. Ну, господин Ленинский, давай, включи тусовку.

0: О, лето как офигенно влияет, да, на настроение, mm-hmm. да? Ну что же, дальше пишет Артем. Он сейчас, ну, он получил ПМЖ у нас в мессенджере. Вот, постоянное место жительства. Да? Срочно вот пишет, что нужна пробушка городу Ейск. Сон витает в воздухе вместо пуха. Ну, сонасос у нас пока нету.
1: Ну как, пробушка.
0: А, да, есть, кстати, сонасос у нас есть.
1: Всем привет, пишет Игорь дальше. Включите муз-бодрячок для всех пухососов в городе Химки. Будет сделано.
0: Слушай, если нас слушают самые важные люди в городе, может быть, есть смысл выпустить, раз уже слово вошло в народ. Ну что ж, погнали.

0: Я, кстати, даже мини-версию себе домой забрала. У меня тоже откуда-то дома пух летает.
1: Но не я прислал, если что. Ну что ж, поиграем?
0: Играем. Телефон прямого эфира, напомним, 8495-956-101.2. Звони.
1: Звони. А если ты не расслышал, давай еще разок.
0: Если вдруг у тебя в ушах пух. 8495-956-101.2. Хотя он повсюду. В носу, в глазах.
1: Вообще, ребята.
0: И в ушах.
1: Давайте, подарите нам какой-нибудь пухосос, действительно. А так, а мы хандрасос, мы униниесос, мы стресссос. А вместе мы шоу «Разбудильники». Поэтому да.

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: DFM Radio.
2: Best tracks of the week.
1: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
3: Number three.
4: Тройку лучших прошлой недели открыл бывший лидер Hollow, Ebon.
1: Второе место.
3: Number two.
4: На первое место попасть не получилось у трека Galaxy, Kung City of Los London.
1: Первое место.
3: Number one.
4: А вот лидером прошлой недели стал трек New Religion. Это Bibi Rexha и Faithless.
1: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на радио DFM.
2: DFM Top 30. DFM.
1: Реклама.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Все, за что вы любите радио DFM, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте.
2: Welcome back and right now.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ. На паре.
1: На паре. На паре.
2: Чек-чек, бум! Всем дыхаюшки! Ты попал в агентство по склеиванию всего совсем под названием шоу «Разбудильники». Она поможет найти пару даже одинокому носку. Катя Бодрова.
3: И знатный сват диджей Саймон.
2: Сейчас в игре на паре будем соединять половинки быстрее, чем магнитики на холодильнике.
3: Играть с нами будет Игорь, город Мытищи. Игорь, привет.
2: Игорь!
4: Привет, Катя и Саймон.
2: Привет!
4: Наконец-то я до вас дозвонился.
3: Ура! Ну что, Игорь, если ты нас слушаешь и хотел до нас дозвониться, наверняка знаешь тот негласный гимн, который мы включаем города Мытищи. Тыщ, тыщ, тыщ, тыщ. Что, продолжи?
4: Да-да-да, я его слышал, вы мне его уже ставили.
2: Так, вышли people из жилищ. Тиш, тиш, тиш, я ночной король Мытищ.
3: Игорь, это про тебя. Ты ночной король Мытищ.
2: Или дневной король.
4: Да-да, я спящий король.
3: Спящий пока?
2: Спящий король.
3: Будем будить.
2: Тоже король по лубосу.
3: И тебя, и твои извилины сегодня. Игра на паре впереди. В чем она заключается? В том, что тебе нужно найти пару персонажу, личности или любому предмету, который мы тебе назовем. Нужно всего найти 5 пар. Если не знаешь вдруг, что за пара подойдет, просто кричи дальше. Справишься, заберешь фирменный мерч от радио DFM.
2: А мне стало интересно, если найти пару Мытищ...
3: Мытищем?
2: Мытищем, да. Это какой город будет? Москва?
3: Ну, а как? Я не знаю, а как эту пару найти?
2: Но,
3: рейс какой-то.
2: Не бывает города, которые дружат, то есть, если пару найти, мы тищем.
3: Ну, наверное.
2: Да?
4: Москва идеально просто.
2: Вот, видишь, житель уже сразу сказал Москва. Ну, ладно, начинаем, да?
3: Да, начинаем, погнали, ребят.
2: Да, и пару даже нашли, мы тищем. Так, первое, тополиный пух.
4: Жара, июль.
2: О, принимаем. А мы думали, что...
3: Пухосос.
2: Пухосос.
3: Кошка.
4: Собака.
2: А, окей, принимаем.
3: Иногда они дружат.
2: Иногда. Так, дальше. Ватсон.
4: Шерлок.
2: Окей, это у нас третий уже правильный ответ, да?
3: Да. А соль?
4: Еще раз не слышал.
3: А соль? Вспомнишь ее возлюбленного?
2: Может быть, а сахар, а сол, сахар.
3: Нет, а это что-то другое.
2: Ладно, а какой ответ был? Он просто не угадал, а ты скажи правильный ответ.
3: Грей.
2: А, Грей, окей. И безымянный палец.
4: Указательный.
2: Принимается, конечно же.
3: Интересная пара. Вручальное кольцо вообще-то, как будто больше мэнчится.
2: Видишь, как мужики и девушки мыслят по-разному.
3: Так, это был четвертый ответ, да? Правильный.
2: Да.
3: Финально. Москва.
2: Мытищи.
3: Сегодня мы выяснили, что это идеальный матч.
2: Да, говорится, спящий король Мытищи, да.
3: Игорь, ну что, ты, во-первых, проснулся, мы надеемся, после этой игры?
4: Да, вы мне помогли только что взбодриться.
3: Отлично. Поможем еще кое в чем. Отдаем тебе фирменный мерч от Радио ДФМ. Поздравляем тебя.
4: Отлично.
2: Ну что ж, у тебя сейчас будет пару... пусть 9 секунд на привет. Пусть будет.
4: Хочу передать привет своей супруге Марии, сыну Илье, дочке Арише. Я вас всех очень люблю. Ну и всем... жителям города Москвы, Мытищ, пятницы, ура!
2: Ура! Вот так! Шоу «Разбудильники» на радио DFM включил? Правильно делаешь! Ха-ха!

0: Час будильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему Миша Михаил, а Гриша не Грихаил?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове этим утром будет облачно, возможны небольшие осадки, температура воздуха до 20 градусов тепла. Днем ожидается, по данным Яндекс.Погоды, небольшой дождь, температура воздуха около 25 градусов тепла, ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
4: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
5: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
6: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
7: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
8: Клёво. Большой рыбный ресторан «Байновиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Нейрогрув. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь, напомним, Катя Бодрова.
2: О, я братуха от другой мамы, DJ Саймон Черный Перец.
1: Мы здесь не одни, с нами... Рубрика «Нейрогрув» и музыка, созданная искусственным интеллектом на все случаи жизни прямо сейчас. А что за случай, расскажет Сай.
2: О, и стихотворения Есенина уже сгенерировали трек.
1: Была.
2: Сегодня у нас у лукоморья дуб зеленый, знаменитое вступление к поэме Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила», по-моему, да?
1: Да.
2: Мне сказали, что слова знает вся страна, поэтому сразу приступаем к прослушиванию.
1: Да, нет смысла озвучивать.
2: Да. Но часто стихотворение, которое я брал для припева, для вас наверняка будет небольшая ожиданность.
1: Mm-hmm.
2: Да, так что там все очень длинно, поэтому у нас из 4 строк припев и 8 строк куплет.
1: Mm-hmm.
2: Слушаем?
1: Слушаем.
2: Потом обсудим. Поехали.

0: что скажешь?
1: Звучит так тепло и так трогательно. Какие жанры здесь понамешаны музыкальные?
0: Здесь поп, немного даже ритм реггаетона.
1: Вот, в основном, реггаетон.
0: Да, поп такой, то есть даже рус-поп чуть-чуть пахнет здесь.
1: Да, есть такое.
0: Знаешь, с запашком матушки земли, что ли, да?
1: И вот это хоровое пение, оно всегда как-то подкупает. Мне понравилось дико.
0: Я просто представлял этот трек, но не без хора. То есть хор как раз здесь, ну, к лицу.
1: И вот пока у детей каникулы, их заставляют читать, мы их не будем заставлять. Они сами прочтут классик после рубрики нейрогрупп.
0: Когда текст поешь, лучше запоминается по любому. Ну что ж, вот наша версия рус-попа. Вот трек, как мы назвали это? У Лукоморья, да?
1: У Лукоморья дуб зеленый.
0: Дуб зеленый. Слушай, текст-то какой-то, как будто хоррор легкий, да? Я не понял, почему он такой, ну, полумрачный, да? То есть и Кощей тут, и Баба-Яга здесь даже есть.
1: Да, собраны все персонажи русских сказок.
0: Потом я прочитал, что это как бы как раз фольклорное вот вступление как раз к поэме Руслан и Дуслан. Руслан и...
1: Людмила.
0: Людмила, да.
1: Это было здорово.
0: Вообще, мне то самому очень нравится. Очень нравится вообще. То есть трек я слушаю уже на второй день. Вот, и только сейчас решил показать. Ну что ж, зиба-зиба вам всем за внимание. Это шоу «Разбудилники». И здесь и Кощей Бессмертный, и Баба Яга. И, конечно, величайший Александр Сергеевич Пушкин. Я надеюсь, я его прямой потомок.

0: круглосуточно ру.
1: 6+. В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёт.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet D8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Есть просто карта. А есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: А теперь тусовка.
12: DFM.
11: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пранки Саймона. Пранки Саймона.
2: Пранки Саймона.
3: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
4: О, я братуха от другой мамы, Диджей Саймон Черный Перец.
3: Человек, который пранковал людей до того, как это стало мейнстримом. Будь всегда готов получить от него входящий звонок и не торопись бросать трубку, даже если это был странный какой-то...
4: А то окажешься в эфире. А то окажешься в эфире, да.
3: Пранки Саймона прямо сейчас. Мы узнаем, кому на этот раз или в какую контору, с какой просьбой обратился Саймон.
4: Сегодня буду раздвигать границы индустрии красоты.
3: Воу.
4: Да, и заодно выясню, существуют ли специальные услуги для тех, кто уже дружит с солнцем на «ты». Так, короче, звоню с вопросом, который, возможно, еще не задавал никто.
3: Слушай.
5: Студия красоты, здравствуйте.
6: Здравствуйте, это солярий?
5: Солярий есть.
6: А есть у вас афросолярий?
5: Авто нету.
6: Не авто, а афросолярий есть?
5: Нет, у нас просто обыкновенный солярий, в котором вы получаете загар.
6: А я могу загореть до черного цвета?
5: Можно, сейчас я дам трубочку специалисту по солярию.
6: Отлично.
5: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, я у первой леди хотел узнать, есть у вас афросолярий?
7: Ну, у нас обычный.
6: А могу я получать экспресс-загар?
7: Ну, через день, да, за неделю загореть, там, по сколько минут, как быстро.
6: Очень быстро. У меня небольшой проблем. Я приехал из Африки, живу в России годик, и из-за того, что солнца нету постоянно, я начал бледнеть, и сейчас надо кожу освежать.
7: Побольше минуточку возьмите, хорошая кабиночка, первая у нас. Лампы сильные, хорошо загореть.
6: А есть черная лампа?
7: Это у нас обычная лампа.
6: А есть хотя бы коричневый или фиолетовый лампа? От этого же зависит уровень и оттенок загара.
7: Какие у нас лампы? Светлые, да? Обычные светлые. Во втором есть розовые лампы.
6: Зачем мне розовые лампы? Мне надо загореть до черненького.
8: За один раз вы черный не будете. Это, ну, как бы это...
6: Поймите меня правильно, я из Африки, я уже черненький.
8: Вы знаете, вам все-таки нужно прийти и посмотреть.
6: Ну, уже страшненько теперь. А можно только руку засунуть, посмотреть, что будет делать аппаратик? Потом решим.
8: Там еще страшного нет.
6: А к вам с таким просьбой никто не обращался, я первый?
5: Да. Но у нас не афросолярий, у нас обычный турбосолярий.
6: Ну, поймите, я приеду в Африку. Такой бледный. Родная мама не узнает. А радио есть у вас в солярии?
5: Нет.
4: Как нету? Вы только что попали в прямом эфире шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Как зовут?
5: Оксана.
4: Оксана, очень приятно. Меня зовут Саймон.
5: Очень приятно.
4: Взаимно. До свидания.
5: До свидания.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Ох, мама мия, лето плетло. Да-да.
2: Рэп-прогноз.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове этим утром будет облачно, возможны небольшие осадки, температура воздуха до 20 градусов тепла. Днем ожидается, по данным Яндекс.Погоды, небольшой дождь, температура воздуха около 25 градусов тепла, ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
3: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405. 6+.
4: Ты слышала новый хит?
5: Нет.
4: Тогда включаю.
6: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
7: Заезжай сегодня.
8: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
11: 30 июня. ДК «Ростельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
12: Имей 100 рублей, а съешь блюдо месяца в столовых «Застолье». Весь июнь нежнейшее фрикассе из куриного филе с грибами, макаронами и свекольной икрой. Всего за 100 рублей. В «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого.
13: Состав блюда меняется ежемесячно.
14: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM.
1: Буяка, буяка! Всем летний привет! Первая пятница лета — это когда даже домашние тапочки начинают выглядеть как будто пляжная обувь. И походы за хлебом, да, превращаются в курортное приключение. Ну что же, добуждайся вместе с нами шоу «Разбудильники».
2: Здесь Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэри Околанджа.
2: Тот самый Саймон. Буяка, буяка. Вот это фирменное восклицание Саймона, оказывается, имеет значение.
1: Да?
2: Я думала, это просто эмоционально такое заряженное словечко. Ага. А нет.
1: Или
2: и так я записываю.
1: Звукоподорожание, да? Типа ономатопия, да?
2: Да, что-то такое. Давай записываю. Буяка, буяка. Это?
1: Это высшая степень эйфории.
2: Высшая степень эйфории?
1: Да, когда буякаешь, значит, у тебя все в порядке. Ты просто у тебя радость выше крыши.
2: Ну, то есть это в английском конкретно такое определение?
1: Это
2: или как?
1: Больше всего патуа.
2: Патуа.
1: Патуа это ямайский английский.
2: Ямайский.
1: Английский, да.
2: Mm-hmm.
1: Буяка, буяка. Но первоначально это что-то другое означало, а сейчас это как бы, ну, это говоришь только, когда у тебя радость.
2: Буяка, буяка.
1: Да. Так что запомни, это высшая степень эйфории.
2: Высшая степень эйфории гарантирована тебе, если закажешь пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом отмечайся, также в наших мессенджерах, там тоже пиши. Как зовут, где живешь и кого нужно разбудить.
1: Кстати, у меня даже спрашивали, а это буяк, это когда буянишь? А я сказал, не, это просто состояние радости. Ну что ж, и заказывай у нас в мессенджере то же самое. И заодно тоже прихвати поздравление с дыре, короче. Mm-hmm. Вот, если есть такое желание, или есть человек, который сегодня гуляет и хочет, чтобы вся страна об этом узнала. А мы хотим, чтобы вся страна узнала, что наступила
2: пятница! И наш пятничный гимн.
1: Давай, ребята!
2: What?
1: Поем вместе!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Меня зовут Катя Бодрова.
2: Оу, Бодро, пожаловать к нам. Я Саймон Черный Перец, твой брат от другой мамы.
1: Ну и теперь, зная значение «буяка-буяка», я тоже могу его произносить. Высшую степень удовольствия заказывали?
2: Ну, эйфория, а удовольствие тоже принимается.
1: Заявки на пробушку видим. Группу ВКонтакте под последним постом здесь озвучу я.
2: А я уже в нашем мессенджере пишет этот раз «Любовь». Прикинь, сама Любовь пишет. Передайте, пожалуйста, пробушку моей коллеге Наталье. У нее сегодня печальные глаза, потому что что? Нужно, чтобы развеселилась она, город Чебоксары. Ладно.
1: Саймон так боится слова «печаль».
2: Да, вообще.
1: У нее печаль.
2: Так печальные
1: глаза. Такое бывает.
2: Это у нас топ-слово вообще-то. Печаль, это не для шоу «Разбудильники». Так, ну что же, да, сейчас будем стирать печаль с лица. Постараюсь, да? Ну что же, погнали. Есть сезон, который это делает лучше всех. Угадай.

0: Слушай, реально, эти люди чувствовали музыку по-другому. То есть, это другая эра вообще.
1: Это правда.
0: Столько души, да, вообще? Это другой левел вообще.
1: Доброе утро, Саймон и Катя. Сегодня прекрасный день. Лето, еще и пятница. А еще, и это самое главное для меня, Дима Коротков, мой сын, отмечает день рождения. С днем рождения, Дима! Поздравляет мама Наталья.
0: С днем рождения, Дима! С днем рождения, Дима! С днем рождения, с днем рождения! С днем рождения, Дима!
1: Красиво.
0: Первая пятница лета. Ну, блин, вообще, лучше не закажешь себе дыре.
1: Это правда.
0: Вообще, да? Погнали! Go!

0: да. Ой, как ты дашь работать того, что столько хорошей музыки вообще.
1: Ну что ж, пишет Дмитрий у нас в мессенджере. Моей супруге Ане нужна пробушка, потому что всю ночь не спала, а просыпалась к ребенку. Вау. А он, кстати, добавил, чтобы Анна, супруга, знала, что она героиня.
2: Вау.
1: Yeah.
2: Слушай, мы тут вообще-то опаздываем. Александр пишет, в 7:50 читаете сообщение, а время уже 8:10 по Москве.
0: Редкий случай, когда у нас ко времени заказывают.
2: Я прошу прощения, конечно, ребят, но если вдруг все-таки еще нас слышите, простите, пожалуйста, что опоздали. Разбудите мою супругу Веру из Саранска примерно в 7:50. Будем ехать на работу и слушать вас. Пусть день складывается удачно. Улыбайся, радуйся. Я тебя люблю. Добродушных, жизнерадостных покупателей, красивых букетов. Хорошего дня, зая.
0: Вау, ваш мужик красавчик вообще. Обещал?
2: Поставил шоу-разбудильники. Да. Но...
0: Обещал?
2: Ну, время.
0: Мы не выполнили вовремя. Так что, Вера, 7:50. Вот, включи тусовку.
2: Вера, 7:50.

0: Буяка. Ну что ж, Кать, будешь играть со мной?
1: А, разумеется.
0: Окей.
1: Ну что, предлагаю, да, поиграть всем желающим дозвониться по телефону прямого эфира 8-495-956-101-2.
0: А если ты повторишь?
1: 8-495-956-101-2.
0: Зиба-зиба. Ну что ж, это шоу «Разбудильники». Встречай пятницу вместе с нами. И, конечно же, включи
1: тусовку.

0: Радио ДФМ, шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
4: Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
2: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
5: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: В ленте играйте в приложении в «Лентоманию» и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз — 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
4: Right now. А теперь тусовка.
1: On DFM.
4: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Дублер, дабури, дабудай, дабуди, дублер, дублер.
2: What's up?
3: What's up?
2: What's up? Yo, дилетная веранда. Всем витамин D. Витамин D FM. Это мы, твой подзарядник на вынос. Встречай первую пятницу лета с нами в шоу «Разбудильники». Она поможет словить летнего, летнего и пятничного бодрячка. Ее зовут Катя Бодрова.
4: С тем же поможет тебе тот самый Саймон.
2: Сейчас игра, где можно даже официально хрыкнуть в эфире и получить за это приз. Это игра «Дублер».
4: Играть с нами будут двое. Это девочка и мальчик у нас с тобой. Инна из Нижнекамска, ты с нами?
5: Да.
2: Инна здесь.
4: Привет.
2: Бодро пожаловать.
4: И Ренат из Краснодара.
2: Ренат!
6: Да, привет.
2: Краснодар!
4: Включи тусовку. Ребят, вопрос по очереди. Ин, в Нижнекамске пухососы работают?
5: Нет.
2: Они на улице еще не вышли, я понял.
4: У них еще в разработке. Да. Ренат, а в Краснодаре как ситуация с пухососами?
6: Такого нету.
4: Нет,
2: Не добрались, но зато в интернете есть. Посмотри, поймешь, о чем речь идет.
4: Да, вы обязательно посмотрите. А пока мы тематическое задание вам придумали, ребята, чтобы вы не пугались, когда вот пухосос доедет до Краснодара и Нижнекамска, как они звучат.
2: Кать, они же еще не видели. То есть, если описать, что это такое, это такие...
4: Да, они угорают, уже видели.
2: А, видели, да?
4: Я так понимаю. Даже, ребят?
6: Нет, не видели.
2: Не видели? И немало людей еще не видели. То есть это просто такой ящик на колесах, который...
4: Ну, робот-доставщик.
2: Да, угадай, что отсасывает. Пух-пух, конечно, по городу.
4: Помогает аллергикам.
2: Да.
4: У нас игра «Дублер». Мы вам сейчас поставим один тематический звучок. Ваша задача, ребята, внимательно его послушать и повторить как можно точнее или смешнее. Делать это будем по очереди. Кто первый начнет, Сай?
2: У нас Ренат раньше всех дозвонился, так что... Ренат, слушай внимательно.
4: Хорошо. Ренат, готов?
6: Готов.
4: Ну, слушай. Вот Москва примерно в таких звуках будет это, все лето.
2: Если что, это звук пухососа.
6: Пухососа.
2: Ну, давай.
4: Ну, неплохо.
2: Бро, мы что-то плохо тебя слышали.
4: Это знаешь, как электрокар.
2: Да.
4: Его не слышно почти.
2: Да, бесшумно поработало.
4: Да. Переходим к Инне. Та же задача, только давай еще раз включим тебе звук, послушай внимательно и повтори.
2: Ой, пухосос всея Руси. Так, давай, Инночка.
5: Ну, я постараюсь.
2: Давай.
4: Сейчас. Это что было?
2: Ты что, бесшумно? Шумно работаешь?
4: Бесшумные? У нас электрокары.
2: Да.
4: Какие-то, а не пухососы.
2: Инна, ты с нами, Инна? Все нормально с тобой?
5: Да, не слышно было?
4: Нет.
2: Не слышно. Можешь чуть поближе к приемнику. Точнее, к динамику.
4: Опять?
2: Ты знаешь, что происходит? У меня есть ощущение, что частоты просто вырезаются.
4: Мы же настолько высоко.
2: Да, то есть у нее ультразвук, а ультразвук наши ушки не способны услышать.
5: Я стараюсь изо всей силы.
2: Надо было тебе басы добавить чуть-чуть, то есть мы бы услышали.
4: Слушай, мы тебя не услышали. Получается, что Ренат справился с задачей.
2: Ну, за старание, конечно. Инна же не просто так красиво проснулась. Поэтому за то, что красиво проснулась, вы оба получаете приз!
4: И Ренат, и Инна. Ну, вот такая щедрость сегодня от Саймона. Вы забираете фирменный мерч от Радио ДФМ.
2: Ну что ж, будьте молодцы. И как это, пусть вам ни пуха, ни пера не помешало дышать.
4: Ни пухосос.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, и как это может быть? Утренник – это мероприятие. Дневник – школьный документ. Вечерник – студент. А ночник – лампа!
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове этим утром будет облачно, возможны небольшие осадки. Температура воздуха до 20 градусов тепла. Днем ожидается, по данным Яндекс.Погоды, небольшой дождь. Температура воздуха около 25 градусов тепла. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
5: Технологии не стоят на месте. И ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный Geely по программе Trade-in на выгодных условиях. В Triumph Motors. Geely – это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный Geely. Triumph Motors. Ростов-на-Дону. Текучева 350А.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
6: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Жми на газ до упора!
9: Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
10: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
11: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
12: Новости.
13: В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
14: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
0: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Меня зовут Катя Бодрова.
3: Я диджей Саймон, черный перец, Акбалао Мери Окуланджа.
2: Тот самый диджей, которого не надо просить ставить нормальную музыку. Он только этим и занимается. Рубрика «Микстура Саймона» впереди. А если это пятница, то мы знаем, что в этой рубрике Сай презентует нам три самых огненных новинки.
3: Еженедельный музыкальный замес «Микстура Саймона» объявляется открытым. А сейчас я пропишу тебе... три свежих трека прямо в плейлист, а ты решишь, какой из них достоин лайка и короны в моем мессенджере DJ MC Simon. Ну что ж, погнали, трек номер один, слушаем.

0: что, Кать, что скажешь?
1: Я думаю, что каждый из этих треков украсит пятницу. Mm. И я подумала, что каждому подходит свое время суток. Вот первому треку — это утро. Ага. Что-то такое легкое, летнее,
0: это уже
1: солнечное.
0: Разделение труда, так?
1: Да. Mm-hmm. А второй трек я поставила на обед. Что-то между, когда ты еще работаешь, но такой скоро туса начнется.
0: Okay.
1: И вот, конечно, третий трек — это прямо ночь пятницы.
0: Это уже танцпол, да? Mm-hmm. Типа, а для под шашлыка ничего нету?
1: Ну, первый тоже подойдет под шашлычок.
0: То есть первый — это для шашлиндуса,
1: или третий для таких уби, для тех, кто планирует прямо съесть рекордное количество. Серьезное намерение.
0: Но в итоге это что выбираешь? Шашлык, обед или ужин на танцполе?
1: Шашлычок.
0: Шашлычок?
1: Трек номер один.
0: А, окей. Ну что же, Катя сделала свой выбор, ты сделай свой. У меня в мессенджере DJ MC Simon. Мы скоро вернемся. Это шоу «Разбудилники». И здесь тоже шашлындос бывает на наших улицах.

0: слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелен Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Берите все на первый распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте пиццу «Ашан. Красная птица» 335 грамм за 199,99 до 10 июня. «Ашан. Все выгодное».

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
4: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: всем параметрам.
1: Первое правило HAVEL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HAVEL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HAVEL F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера HAVEL сети на сайте havel.ru. 12+.
3: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране. И раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ». УГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калина.
8: А дальше тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Венера, Юпитер.
2: Венера, Юпитер.
3: Тири-тири-бэнг-бэнг. Здорово, Ди Вселенная. Это МЖ-шоу «Разбудилники». Сторону же представляет прекрасная половина будильника Катя Бодрова.
4: За сторону М отвечает диджей Саймон.
3: Уи! Она помнит дату третьего свидания. А он помнит пароль от Wi-Fi. Они такие разные, но находят общий зуб. А сейчас в эфире «Венера, Юпитер».
4: Рубрика, где мы обсуждаем мужские и женские стереотипы. Также мужской и женский взгляд на разные вещи. И сегодня мы поговорим про дейтинг-приложения и сайты знакомств. Норм или стрём там существовать?
3: Норм или стрём зависит от того, какое поколение отвечает на этот вопрос.
4: Думаешь?
3: Ну, старшее поколение, которое все было традиционное, то есть, ну, ты обязательно должен ее найти в библиотеке.
4: Вот там, идеальный сценарий.
3: Да, там, где нельзя как бы громко разговаривать, а потом уже на улице как бы ожидать, а потом познакомиться.
4: А ты думаешь, молодые ребята чаще знакомятся на сайте знакомств?
3: Ну, потому что это инструмент появился уже в их время, то есть когда наши родители знакомились, они больше негативно на это смотрят, потому что ты человека реально, ну, в реальном виде не видишь, во-первых, да, то есть через экран, мало ли там с тобой общается красивый Марлин Монро.
4: А на самом деле некрасивый.
3: Не, ну, приезжает уже, по-моему, уже кто-то другой.
4: Да, бывает и такое. Ты сам как к этому относишься, к сайтам знакомств, приложений, когда-нибудь регался там?
3: Нет.
4: Нет, ни разу?
3: Я ни разу не знакомился там и ни разу вообще даже не пользовался. Даже не знаю, как это выглядит на самом деле.
4: Да.
3: Я понаслышке слышал, что ты свайпаешь, да, налево,
4: да,
3: или направо, да?
4: Да.
3: И в кино видел. Ни разу, прикинь, не приходилось.
4: Я долгое время.
3: Не осуждаю, если что.
4: Я долгое время вообще никак не признавала этот способ знакомств. Мне он казался каким-то, ну вот как будто ты заявляешь, я хочу отношений. А это же как будто бы не очень прилично. Человек должен тебя сам найти. Где, не знаю. Как-то ты никуда не ходишь.
3: Но
4: особо.
3: Ты что, будешь сидеть и ждать, что ли?
4: Вот именно так я и считала. Нужно сидеть и ждать. И однажды мы просто в рамках эксперимента с моей подругой решили зарегистрироваться одновременно на одном и том же сайте знакомств и посмотреть вообще, что там происходит, как это работает. Вдруг мы там правда свою судьбу, значит,
3: погоди,
4: найдем.
3: Ты только объясни. То есть ты себе делаешь аккаунт.
4: Да.
3: И все? То есть информацию забиваешь?
4: Информацию, фотографий несколько штук.
3: То есть фото именно какое ты выбираешь, самый сочный, как я понимаю, да?
4: Нет, кстати, я что-то такое средненькое выбирала, потому что у меня-то была задача найти серьезные отношения, а не налево-направо.
3: То есть в купальниках,
4: налево-направо.
3: В купальниках ничего не выкладывала?
4: Нет, не выкладывала.
3: Окей, понял.
4: Она тоже зарегистрировалась. В общем, мне хватило на месяц два.
3: Ну, а рыба-то клюет?
4: Ну, были какие-то знакомства. В итоге ни на одно свидание я не сходила из тех, с кем познакомилась.
3: Ну, потому что планку уже высоко задрала, конечно, и поэтому никто и не прошел весь контроль.
4: Мы что-то с кем-то переписывались мило. Один прям как классный друг, но так, чтобы почти дошло до свидания, и вдруг он в последний момент записывает мне голосовое сообщение. И мне не понравился голос.
3: Ага, и он оказался снова во френд-зоне, да?
4: Да, да, да. Я вообще все это удалила, ушла и... Больше не возвращалась.
3: А есть люди, которые просто на сегодняшний день по-другому не представляют знакомство.
4: Да.
3: То есть лень стала уже выходить на улицу и, понимаешь, попотеть под солнцем в ожидании того, что найдешь ту самую.
4: Ну, лень или слишком много работы и так далее. А здесь ты находишь какое-то время, выделяешь на то, чтобы посвайпать молодых людей или девушек. Кроме того, у меня подруга-фотограф. Слушай, сколько свадеб сайта знакомств. Такое ощущение, что у нее, не знаю, 80 на 20. 80% пар сейчас женится с сайтов знакомств.
3: Ничего себе. То есть инструмент
4: все-таки... Вот ее личная статистика.
3: Работает, да, инструмент?
4: Да, рабочий.
3: Вау. Надо же. То есть именно это получается свадьба по удаленке, что ли?
4: И как выгодно, скажи. Вообще, подключайтесь.
3: Мыться не надо, нафуфириться не надо. Просто. Причем многие же выходят и даже себе маску ставят, понимаешь?
4: Да.
3: То есть даже есть галстук, костюм. Именно ты можешь сидеть вообще в одной майкер в ванной,
4: да,
3: а себе просто маску присобачишь, как будто ты в дорогом костюме сидишь.
4: А ты можешь как раз дарить невесте не дофаминовый букет, а эмодзи дофаминового букета.
3: Стоит минус 2 рубля.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Оу, да! Ребята, танцуем, встречаем лето!
2: Рэп-прогноз.
1: Тополиный пух попал мне в чай. Эй, иди, народ, давай не чихай. Лучше погромче DFM включай. И скажи аллергии, прости, прощай. На сегодня для тебя такие прогнозы. На улице вышли работать пухососы. А нам работать вообще неохота. Тусимся в пятницу, ждем субботу.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове этим утром будет облачно, возможны небольшие осадки, температура воздуха до 20 градусов тепла. Днем ожидается, по данным Яндекс.Погоды, небольшой дождь, температура воздуха около 25 градусов тепла, ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
4: Место, где вкус – это характер. Ресторан «Раковарня Роколов». Соборный, 24.
5: Соберите новую коллекцию игрушек-мадагаскариков. Покупайте в магните «Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
6: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
7: Любите домашние блюда? Закажите доставку в Застолье. При заказе от 999 рублей вкусный комплимент от заведения. Заказывайте на сайте и в приложении. Столовых Застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого. ИП Кудрявцева Елена Васильевна. УГРН 32-619-6-013-144.
8: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А, 6+.
9: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Вы болели, вы ждали, и вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
12: Это невозможно!
11: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу в воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
13: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
14: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: Конечно, добавляем тебе витамин DFM в шоу «Разбудилники».
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я Диджи Саймон, черный перец, Акбалао, Мэри Окуланча.
1: Тот самый Саймон.
0: Ава, микрофон чек, 1-2-1-2.
1: Ну что получается, Сай, моргнули, и уже 5 дней лета позади.
0: Это вообще невероятно.
1: Мне становится страшно.
0: И грустно чуть-чуть.
1: И грустно. Как мне, я не могу, в общем, в целом это проблема ежегодная. Я не могу наслаждаться летом, потому что всякий раз я боюсь, что оно закончится. Я думаю о том, что оно закончится, а не как получать удовольствие в моменте. Как перестать этим заниматься?
0: Знаешь, тот неловкий момент, когда ожидание лета становится вкуснее, чем само лето, что ли?
1: Да, да.
0: Мне кажется, надо просто, наверное, жить по принципу carpe diem, то есть лови момент. Лови момент и наслаждайся каждый день.
1: Надо к этому стремиться. Но вообще-то, похоже, знаешь, отношения с летом на влюбленность. Вот сначала...
0: И в том числе, да.
1: Ты человека не знал. Тебе было на него, как ты говоришь, искренне параллельно. А потом ты его узнаешь, подвлюбляешься, и не можешь представить уже и дня без него.
0: И лето без него,
1: да. И появляется страх его потерять. И вот у меня с летом так же. Я так боюсь его потерять.
0: Ну, как
1: но это
0: вот,
1: произойдет.
0: Если ты будешь каждый день, каждым днем наслаждаться, да? Ну, ты, мне кажется, это меньшей степени будешь так грустить, что лето проходит мимо.
1: Да.
0: То есть каждый день что-то для себя прикольное делаешь, и все.
1: Чтобы не жалеть об упущенных возможностях.
0: Да, сегодня ты уже выпила 5 кружек кофе, да? Вот это уже...
1: Не обманывай.
0: А, ну ладно, 1.5, да, правильно?
1: Ну да.
0: 1.5, значит, ты записываешь в дневнике, вот сегодня. Сегодня я выпила вот 1.5 прекрасного кофе.
1: Пятничного.
0: Кофе, да,
1: летнего.
0: Вот. Завтра ты уже, я как понимаю, ты будешь крыжовник есть. А крыжовник, да?
1: Да.
0: Записывай. Послезавтра снова 1.5 чашки кофе.
1: В понедельник угощу Саймона арбузом. И дынькой.
0: Может быть, я и полюблю твой арбуз.
1: Берегись.
0: Я даже не знаю, я не фанат, но ладно, как скажешь.
1: Ладно, наслаждаемся летом, как можем.
0: Да, потом ты уже смотришь, сколько воспоминаний прекрасных о лете. Так что ничего не будет упущено таким образом.
1: Нужно, как говорится, жить в моменте.
0: Oh yeah, carpe diem.
1: Также в моменте отправляй заявку на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом. Мы ждем имя, город и просьбу, кого нужно разбудить.
0: И там же заказывай поздравления с днем рождения. Ну что ж, записываем сейчас в дневник, что мы встречали пятницу 3 раза. Только утром еще 3 раза. Вот 3-й раз прямо сейчас.
1: Много не бывает.
0: Да. Поехали!
1: Наш пятничный гимн.
0: Записывай! Встретим!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Меня зовут Катя Бодрова.
2: Оу, бодро пожаловать к нам. Я Саймон Черный Перец, твой брат от другой мамы.
1: Ух, нос зачесался. Это... Либо получу, либо хорошо проведу вечер пятницы.
2: А получишь именно деньги или что?
1: Нет, получу. По шее. За что-то.
2: Люля-кебаб?
1: Если не передам пробушку тем, кто ее заказал. Группа ВКонтакте. Отмечайтесь, как зовут, из какого города, кого нужно разбудить.
2: Так у нас в мессенджере кто отметился? Умида. Вау, what a beautiful name. Привет, Москва, пишет она. Привет, Саймон и Катя. Разбудите, пожалуйста, моего мужа и мою дочь. Они в Москве. Респект, Радио ДФМ. Так, Умида не писала, откуда она пишет, но, надеюсь, город, пусть будет Умидаград.

0: говоришь, в группе ВКонтакте так много вопросов. А где взять тот самый трек у Лукоморья из рубрики «Нейрогрув»?
1: О, трек зашел, да?
0: Зашел людям.
1: Приятно.
0: Не один комментарий оставили, несколько.
1: Сейчас посмотрю, можем сыграть ее-то для тех, кто хотят, как следующий трек?
0: Ты пока ищи, а я зачитаю следующий привет, заявку на пробушку. Саймон, Екатерина, разбудите Сыктывкар. Просыпайся, город, сегодня пятница, ура. Пятый день лета, наконец-то солнце. Вся такая на позитиве. Светлана Костина.
1: Вау, это у нас Удмуртия. Получается, да?
0: Почему?
1: Сыктывкар, да. Там Ухта недалеко. Вот, я побывал в этих краях, да. Я очень люблю. Ну что ж, трек найден. Ну, по бису, или как там говорят?
0: На бис.
1: На бис. По бису. Поехали. Или по клику. У Лукоморья зуб зеленый.
2: Там русский дух, там Русью пахнет. Там царь Кощей на.
1: Как уже готовый трек, да?

0: Ну что ж, дальше работаем. Пишет нам Олег. Разбудите моего подчиненного по спорту Егора. Передвигается, будто мешки тягал, что ли, всю ночь. Просыпайся, Егор, он пишет. Так.
1: Угу. Доброе утро, Катя и Саймон. Поздравьте мою подружку Анастасию с днем рождения. Оно, правда, завтра у нее, но завтра выходные. И с солнечного Санкт-Петербурга привет от Димы.
0: Окей. Кстати, мне уже написали, Сай, Удмуртия, это точно не там, где Сыктывкар. Сыктывкар находится в республике Коми. Я их перепутал слегка. Но зиба-зиба, что поправили. Да, я там тоже бывал. Ну что ж, все, да?
1: Да.
0: Дальше музыка, да?
1: Да.
0: Окей. А то я думал, Лукоморье еще поиграет.
1: Зуб зеленый, как ты сказал, у Лукоморья. Но там дуб. Зуб зеленый — это у тех, кто зубки не чистит.
0: Это синдром пятницы у меня сегодня. Поехали.

0: Мы, конечно, пошумели, но недостаточно. Впереди...
1: А шумели мы.
0: Впереди игра «Наушники челлендж». В ней можно принять участие каждому желающему. Отправляйтесь в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры и оставляйте любые рандомные слова. Их я буду объяснять Саймону. Он меня слушать не будет. Будет только смотреть, как я пытаюсь сделать это артикуляционно. На игру одна минута, на чем слове прозвучит гонг, кто-то победил.
1: Читаю по зубам, конечно же. Да, как
0: зеленым.
1: Но не у Лукоморы, я перепутал слегка. Да, как Катя уже сказала, вот как всегда, уже по традиции, каждый человек присылает по 20 слов. Вот, так что действуй, мы ждем тебя через пару-тройку песен, вернемся. Это шоу «Разбудилники». Ура! Первая пятница лета! Включи

0: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
1: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
7: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
8: Right now. А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Ра-та-та-та, ра-та-та-та. Hello, D-человеки. На связи дефибрилляторы твоего настроения под названием шоу «Разбудильники». Напротив меня Катя Артикуляциевна Бодрова.
3: Саймон Бодрячкович. Тоже здесь.
2: Артикуляциевна. Ну что ж, сейчас шумная игра, где артикуляция Кати, точнее, важнее ее голоса, потому что это же наушники и челлендж.
3: Прямо сейчас Сай наденет наушники, будет слушать свою любимую музыку, а я в это время буду ему озвучивать те самые слова, которые вы прислали в группу ВКонтакте и в нашем мессенджере. Это рандомные слова, Саймон их не видел, для него это будет сюрпризом. То есть его задача, не слыша меня, понять, что я имею в виду.
2: Угу.
3: Так, что я пытаюсь изобразить зубами, ртом и языком.
2: И, кстати, даже иногда бровями.
3: Иногда бровями.
2: Твои брови реально подсказки.
3: У нас одна минута на игру. На чьем слове остановимся, на чьем слове прозвучит гонг, тот и победил. Тому мы отправим фирменный мерч от радио DFM. Ну что, мне надо убедиться в том, что Саймон меня не слышит.
2: Загружаю
3: Саймон
2: тусовку.
3: Красавчик. Никак не
2: так,
3: реагирует.
2: Ты готова?
3: Да.
2: О-о-о!
3: Так, давайте сначала проверочку. Пухосос.
2: Как?
3: Пухосос.
2: Обалденно, по губам читается.
3: Проверка пройдет.
2: Так.
3: Администрация. Администрация.
2: Объяснительная.
3: Администрация.
2: Администрация. Это что так долго говоришь? Это слово такое длинное.
3: Администрация.
2: Объяснительная.
3: Похоже.
2: Объясняшка.
3: Адми.
2: Амбассадоршка.
3: Адми. Админи. Админи. Давай дальше.
2: Блин, я очень хочу угадать, но не получается, Кат. Следующее слово.
3: Зять.
2: Это что за короткое слово?
3: Зять.
2: Встать.
3: Зять.
2: Встан.
3: Зять.
2: Кстати.
3: Зять.
2: Статика.
3: Зять.
2: Это другое слово, да?
3: Нет, тоже. Зять.
2: Новое слово, другое.
3: Mm-mm.
2: Давай другое.
3: Зять. А, другое.
2: Я не могу это говорить.
3: Так. Внедорожник.
2: Что?
3: Внедорожник.
2: Чуть пошире ротик. Уже все.
3: Внедорожник.
2: Катя, это ваши...
3: Мы застряли. Сколько мы слов-то, господи, проговорили? 3-4.
2: И ничего не... Только пухосос.
3: Пухосос.
2: Но это слово года, так что мне не стыдно, что плохо сыграли.
3: Слово дня, так уж точно. Так, какие... Короткое слово. Зять.
2: А, но это вообще по губам никак не читается. А что
3: администрация.
2: Это сложно.
3: Сложно было.
2: Однако, да.
3: И последнее слово было «внедорожник».
2: Ёшкина мама. Внедорожник.
3: Вот ему оставил Владислав Малахов. Мы, Володя, поздравляем. Счастья, радости желаем. И фирменный мерч от радио DFM отправляем.
2: И пухосос тоже желаем. Браво. Катя!

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в русском языке руки не доходят посмотреть?
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове сейчас 20 градусов тепла, облачно, местами небольшие осадки. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно, небольшой дождь. Температура воздуха до 26 градусов тепла, ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Повод? Давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.
7: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
8: Это невозможно!
7: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
9: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
10: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти.

0: Glove Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
2: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
3: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
4: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп.
2: Бонжурчик. Бикурорт. Это официальный поставщик бодрячка в твои ушки под названием шоу «Разбудильники» с колодой мемокарт. Наша мемоукротительница Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Сейчас мемоскоп, предсказание, которое прошел сертификацию на позитивные вайбище.
3: И сегодня звезды расскажут, какое ты хобби.
2: Хоббит?
3: Хобби.
2: А, хобби.
3: Увлечение.
2: Понял. А то я думаю, эти лохматые, маленькие, прекрасные люди. Так, начинают овны.
3: Вы картина по номерам, способны уйти в процесс так, что можно потерять счет времени.
2: И голову иногда, да? Так,
3: тельцы. Медитация. В конце рабочей недели сделайте глубокий вдох, глубокий выдох и глубоко забейте на все дела.
2: Все, выполнено, близнецы.
3: Вы шахматы. Стратегия, холодный расчет и тихое «у меня все под контролем».
2: Так, королева Queen, это у нас ферзь, да? Ферзь, так, караул. Ладно, все. Поехали, раки.
3: Путешествие. Вы герой того самого мема. Погнали сегодня в соседний город? Погнали. А ты кто?
2: Каким образом? Сань, я, походу, завтра не выйду. Я в вагоне с углем. Львы.
3: Вязание. Готовьте сани летом. Вяжите теплый свитер в плюс 25.
2: Прикольно. Что-то на хипстерском, да? Или на бабушкинском. Так, девы?
3: Литература. Ваш идеальный пятничный вечер – заварить чай, сесть у окна и обложить себя книгами.
2: У лукоморья. Дуб. Не зуб, зеленый. Лиси.
3: Вы пазл. День, когда все должно сойтись идеально. Даже если сначала казалось, что картинка не складывается.
2: Блин, пазл такую дисциплину воспитывает, да, вообще? Ты собирала в последнее время?
3: Да, относительно недавно, после сильного перерыва. Сначала в детстве, потом. Это так интересно.
2: Вообще, пробуждает извилины, вообще, знаешь. Еще их еще и шлепает, и наказывает вообще. Скорпионы.
3: Сцена. Вы просто проснулись и уже заслужили аплодисменты. Караоке, танцы или офис. Выбирайте, где блистать.
2: Это вам. Так, стрелцы.
3: Работа. Кажется, вам повезло делать то, что вы любите, и любить то, что вы делаете. Так это наоборот же.
2: Но
3: ситуация.
2: Многие слышат слово «работа» и сразу у них этот трек играет в голове.
3: Это классно, когда твое хобби и работа, а работа хобби.
2: Согласен. Это у нас, да, но не всех. Так, и стрелцы.
3: Козероги. Ведение блога. Вы жаждете лайков и огонечков. Срочно бегите за пушистым микрофоном, потому что без него блогером вам не стать.
2: Невозможно. Как же второй с этим микрофоном что сходит? Блин, вообще. Так, водолей.
3: Вы кулинария. Чем сложнее рецепт, тем больше удовольствия от процесса вы получите.
2: Вы кто?
3: Водолей.
2: Но ты сказала, вы
3: получите.
2: А, вы кулинарии, да?
3: Угу.
2: А, понял. Так, рыбы.
3: Сегодня вы экстремальные виды спорта. Выбирайте свой адреналин. Байк, прыжок с парашютом или согласиться поработать за коллегу в свой выходной день.
2: И вместо пушистого микрофона вы точно себе возьмете action camera. Да? Да, вот это я понимаю. Ну что ж, змеиносцы сегодня что-то светит?
3: Отдыхают.
2: Ой, несмотря на то, что сегодня первая пятница лета. Ладно, до следующей пятницы. А окей, змеиносцы, я постарался. Но не каждый день праздник бывает на наших улицах. Но у нас разбудильники. Все пучком. Это был мемоскоп в шоу «Разбудильники». Ну, как настроение?

0: слушай шоу «Разбудилники»
1: на радио DFM.
2: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подобный на Туту, только 6+.
1: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: утром.
1: Потому и не кусают.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
0: В ленте.
3: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
5: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». А дальше тусовка.
0: On DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Киносай. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ, и спойлер был с самого начала, с начала нашего эфира. Что же будет происходить в рубрике «Киносай»? Сай прямо сейчас даст нам рекомендацию кино. И есть предположение, что это будет, Сай.
2: А что чувствуешь? Что
1: да, будет? Конечно, это фильм «Майкл».
2: О, да. Ну что, сегодня в «Киносай» фильм, который мне было невероятно тяжело смотреть, «Сидия». Если ты, как и я, кинанутый на всю голову, загляни ко мне в мессенджер DJ MC Simon. Думаю, найдешь что-нибудь по вкусу. Конечно, наконец-то я посмотрел фильм «Майкл». «Сидия», я танцевал весь фильм. Ребята, такой фильм реально надо показать в кинозале с танцполом. Реально, вообще столько таких хитов из... Когда я еще был то ли вообще в животе у мамы, что ли, она там, ну, слушала и меня таскала с собой. О май гад.
1: Ну, уже есть, да, и в соцсетях видеоотчеты с просмотра фильма «Майкл», и все говорят, только в кинотеатре, ребята, только так, потому что дома вы такого удовольствия не получите.
2: Да, но дома я мог бы еще танцевать, я просто постеснялся, я сидя просто танцевал, а я хотел встать и отойти именно, ну, к бровке, да, там, где проходит, и просто от души потанцевать. Да, хотя биопик, вот как получается, появился в России всего неделю назад. Он сам, фильм, вышел 24 апреля и уже собрал по всему миру 850 миллионов баков. Через неделю или две фильм «Майкл» обгонит «Богемскую рапсодию» и станет самым кассовым музыкальным биопиком в истории.
1: Кайф!
2: Прикинь. Итак, о чем картина? Я понимаю, что ты еще не смотрела, да?
1: Не смотрела, да. Вот. Мне только предстоит это удовольствие.
2: Предстоит.
1: Это буяка-буяка.
2: Это вообще такая буяка. Фильм рассказывает о ранних годах жизни короля поп-музыки, от открытия его таланта в качестве лидера группы Jackson 5, когда он еще выступал с братьями, до становления артистом вселенского масштаба. А также показаны его творческие амбиции, сложные отношения с отцом и обретение независимости как сольного исполнителя.
1: А расскажи про режиссера и главную роль, кто сыграл.
2: Вот режиссер Антуан Фукуа. Главную роль очень убедительно сыграл его племянник, племянник Майкла Джексона, Джафар Джексон.
1: А, я думала, племянник режиссера. Думаю, все там куплено.
2: Да, племянник, да, кстати, похож местами...
1: На Майкла?
2: Да, понятно, что там использовал тоже искусственный интеллект местами, но и танцы вообще, да, чувак реально отработал все эти и лунную походку, это все отработал вообще, но
1: гены.
2: Да, ну, конечно, короля попа никто не перетанцует, никогда. Эти движения, я же их танцевал, учил, я их знаю практически наизусть, но Джафар молодец, да.
1: Ну, и оцени рейтинг этого фильма.
2: О, ну...
1: 10 из 10.
2: Ну, я, да, очень высокий, конечно, высоко оценил. Да, молодцы, ребята. Еще добавлю, что успех этого фильма спровоцировал беспрецедентный всплеск интереса к артисту. Прикинь, спустя годы, его каталог вновь бьет стриминговые рекорды. Популярность музыки Майкла Джексона реально переживает новый подъем. Он сейчас вообще возглавляет чарты, прикинь. И снова...
1: Новое поколение, потому что теперь его услышали.
2: В зале больше зумеров, чем, ну, чуть постарше.
1: Серьезно?
2: Да. Вот, все. И смотрели на меня, как ненормальный, как я танцевал. Вообще.
1: Хороший косплей. Удался. Ну что, ребята, выходной, кинотеатр, фильм «Майкл».
2: Да, Михаил.
0: Это шоу «Разбудилники». Саймон
1: и Катя.

0: слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я сам уровал прямо в эти куплетики. Наш

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Эй! Ladies and gentlemen, дамы и господа, лето здесь! Come on!
2: Рэп-прогноз.
1: Тополиный пух попал мне в чай. Эй, Динаро, давай не чихай. Лучше погромче DFM включай и скажи аллергии просто прощай. И сегодня для тебя такие прогнозы. На улице вышли работать пухососы, а нам работать вообще неохота. Тусуемся в пятницу, ждем субботу.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове сейчас 20 градусов тепла, облачно, местами небольшие осадки. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно, небольшой дождь, температура воздуха до 26 градусов тепла, ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
5: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу? Был свободен по вечерам от домашних заданий? Был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT School от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
7: 310-04-05. 310-04-05.
8: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
9: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17.00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
10: Ты же просто зайдешь посмотреть, да? 18+.
11: Ты слышала новый хит?
12: Нет.
11: Тогда включаю.
13: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
14: Заезжай сегодня.
15: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
16: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Слышал? В застолье сейчас розыгрыш.
18: Да. Поел на сумму от 1000 рублей. Заполнил анкету. И ты в игре.
17: А что можно выиграть?
18: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
16: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве подарков, сроках, месте проведения, получения уточняйте у сотрудников столовых.
19: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
15: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Радио DFM.

Radio DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Это шоу «Разбудильники» на радио DFM. И главное, что мы сделали за время эфира, мы выбрали слово дня, возможно, месяца, а может быть, всего лета. Это пухосос.
2: Даже слово года, возможно.
1: Даже если это пока выдумка искусственного интеллекта, мы надеемся, что скоро это станет реальным изобретением. Yeah. Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И, как говорит человек, который решил выбесить бариста, мне двойной экспрессо, пожалуйста.
2: Я осталась без кофе. Так, я брат от другой мамы, диджей Саймон, черный перец, Акбалао, Мэри Окуланджа, Динарон. Поздравляю, сегодня же первая пятница лета. И главное, запомни, это день, когда продуктивность надевает панамку, мажется кремом от солнца и исчезает до понедельника. Так что не геройствуй, просто ровненько до конца рабочего дня и иди к шашлиндосу. Так, везде в соцсетях я диджей МС Саймон. От всего сердца черного перца люблю, не могу. И встречаем постоянный праздник, который пришел даже без разрешения. Оно ей не нужно, да?
1: Mm-hmm.
2: Пятница!
1: И наш пятничный гимн.
2: Saturday Sunday!
1: What?
2: What?
1: What?

0: Джек Рассел и работа под названием «Ride» на Radio DFM. И знаете, сегодня я понял, что мне летом нравится больше всего. Знаете что? Это когда ты включаешь свой навигатор, он тебе показывает самый кратчайший путь до работы, причем абсолютно без пробок. Ну, я думаю, что за это отдельно спасибо хочется сказать всем студентам, и стоит сказать, также всем отпускникам, ну и тем, кто сегодня в пятницу решил все-таки не садиться за руль. Спасибо вам большое за это. Меня зовут Тимур Белов, всем от меня большой привет. Я не буду вам лишний раз сейчас напоминать о том, что скоро у нас наступят выходные, сегодня пятница и все такое. Лучше давайте вот как можно качественнее и быстрее к этим самым выходным подготовимся. Ну, хотя бы небольшую часть планов составим, что ли. Начнем с первого пункта. Ну, хотя бы. А потом там все как получится. Ну, и пока вы будете планировать, я здесь буду запускать треки, под которые точно успеете взбодриться. Ройксов и также Ари Фабен впереди на Radio DFM. Включи тусовку.
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
1: Right now.
3: А теперь тусовка.
1: On DFM.
3: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Послушали. Но если говорить о времени, вы знали, что 55% зумеров не могут, например, определить это самое время по стрелочным часам. Я сам не верил в это, но тут недавно фанаты южнокорейской группы BTS, они, вот эти самые фанаты, пытались купить билеты на их концерт в Малайзии и столкнулись с небольшой проблемкой. Перед покупкой билетов нужно было доказать, что ты не робот, ну, как обычно это бывает, нам показывают там обычные картинки или что-нибудь еще, видите вот это слово, которое вы видите на экране. Но для этого нужно было им пройти тест с картинкой. Тебе словами писали время, ну, например, там 20:05:11, и ты пальчиками должен был правильно расположить стрелки часов. Так вот, многие фанаты BTS не справились с задачей, ну или стали прям, знаете, слезно звать родителей на помощь. Мама, папа, помогите купить билет на BTS. Вот вы попробуйте, пожалуйста, проверить зумеров, если они находятся рядышком. Смогут ли они быстро определить время по стрелочным часам? Ну, чисто так, ради спортивного интереса. Попробуйте. Проверим вот как раз-таки эту статистику.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас 21 градус тепла, облачно. По данным Яндекс.Погоды, днем будет пасмурно. Возможны небольшие осадки. Температура воздуха составит 26 градусов тепла. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
4: Технологии не стоят на месте. И ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный Geely по программе трейд-ин на выгодных условиях в Триам Мотор. Geely – это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный Geely. Triumph Motors. Ростов-на-Дону. Текучева 350А.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти.

0: Иглав Дэнс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
6: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
7: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
8: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17.00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
9: Ты же просто зайдешь посмотреть, да? 18+.
10: Муз-ТВ приглашает.
11: 6 июня.
10: Москва.
11: Лайф-арена.
10: Премия Муз-ТВ 2026.
11: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
10: Лайф-арена.
11: Премия Муз-ТВ «Движение».
12: Категория 16+.
13: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Игра под названием «Кинобрейк», где я загадал для вас, я еще не знаю, либо фильм загадать сегодня, либо сериал, либо актера. Ну, короче, подумаем над этим вопросом, а пока набирайте 8495-956-1012. «Кинобрейк» впереди, и подарки тоже будут. Удачи!
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening show.
2: On DFM.
1: Импровизация высшей пробы.
2: А это еще так круто, когда с родаками можно тусить, когда они, помните, стол выносят и начинаются танцы.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Нужны мне их клоуны, нужны мне вот это вот. Зачем мне клоун? У меня дядя Витя был. Какие клоуны? Какой клоун заменил бы пьяного дядя Витю? Кстати, друзья, напоминаем, алкоголь не то, чтобы здоровье.
1: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ру. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: капитал.
1: Потому и не кусают.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: А дальше – тусовка.
7: On DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Радио ДФМ.
1: В эти самые секунды начинается игра под названием «Кинобрейк». И сегодня принимает участие Александр, строитель-инженер из Севастополя, который немного уже устал в пятницу, но успел, по крайней мере, чисто сердечно признание озвучить мне в телефонную трубку. Саша, привет!
2: Привет.
1: И знаешь, вся страна говорит, мы очень тебя хорошо понимаем. Александр, пятница как-никак, 5 дней отработали, хочется уже отдыхать. Хочется еще получать подарки, правильно?
2: Совершенно верно.
1: Но для этого тебе нужно угадать актера, которого я сегодня загадал. По 3 подсказкам нужно угадать именно его. 3 подсказки, собственно, готовы. Я надеюсь, ты тоже.
2: Готов.
1: С какой-то грустью в голосе сказал Александр.
0: Подсказка первая.
1: В далекие 90-е этот человек работал моделью и рекламировал нижнее белье. А еще он был рэпером, и псевдоним у него был Марки Марк. Вот такой вот рэпер. Как к рэпу относишься? Помнишь такого рэпера Марки Марк? Может, слушал его какие-то песни?
2: Рэпера я такого не помню. Это, скорее всего, давным-давно было. Но что-то знакомое.
1: Ну, в 90-е, да.
2: Скорее всего, он давно там этим занимался, своими текстами читал. Сейчас, наверное, его по-другому зовут.
1: Сейчас совершенно по-другому, согласен, да.
0: Подсказка вторая.
1: Смотри, в одном из фильмов, фильм про машин, которые превращаются в роботов, он заменил главного актера, который играл в первых 2 фильмах, это точно, Шайлу Лабафа. И весьма неплохо заменил, справился с задачей, заработал почти 10 миллионов долларов. Название этого фильма произнести не могу, потому что это будет прям явная подсказка.
2: Название фильма что-то мне знакомое. Походу, если... я могу назвать, да, сейчас какой-то фильм?
1: Фильм, давай пока придержим.
2: Что-то похоже.
1: Короче,
2: давай третий.
0: Подсказка третья.
1: В комедиях этот актер тоже снимается. Однажды он сыграл взрослого мужчину, чья плюшевая игрушка оживает и ведет себя крайне неподобающе. И вот, собственно, фрагмент из этого фильма. Давай послушаем.
3: Хочу игрушку.
4: Совсем обалдел? Я не игрушка, я живой.
5: И уж прости, малыш, но мой медведь не продается. Мы с ним неразлучны с самого детства. Он очень-очень-очень дорог мне.
3: Стой смирно, когда говоришь со мной.
1: Какой же, блин, пацан захотел этого плюшевого медведя. Как ты думаешь, Александр, что за актер я тебе сегодня загадал?
2: Так,
1: время.
2: Фильм назывался «Трансформеры». Это точно.
1: Мне нужен ответ. Что за актер? Я считаю до 3. 1, 2, 3. Ответ? Ответа нет. Нет, слушай, по поводу «Трансформера» ты все правильно сказал. А третий фрагмент был у нас из фильма «Третий лишний», собственно, такая комедия. Американский актер и фотомодель Марк Уолберг.
2: Марк Уолберг, да. Я просто даже представляю его, какой он. Я помню, когда он сменил «Трансформера» главного героя.
1: Да.
2: Все, да.
1: Слушай, если бы я читал твои мысли, я бы, скорее всего, засчитал победу.
2: Я даже знаю, что он снимался в «Марсианине».
1: Это «Марсианине»? Там совершенно другой актер, кстати. В «Марсианине» не-не-не, ты путаешь их. Марк Уолберг. Да, вот прямо сейчас в поисковике. Ну, «Марсианин». Ну, подожди. Стоп. Марк Уолберг. «Марсианин», я прямо сейчас вот введу, чтобы у нас потом не было никаких недопониманий, да? «Марсианин», там Мэтт Дэймон снимается.
2: А, Мэтт Дэймон?
1: Да.
2: Все, я понял.
1: Но они чем-то похожи. Ладно, не удалось тебе угадать сегодняшнего актера, который загадал в «Кинобрейке». Но в любом случае, я надеюсь, настроение в пятницу тебя получилось нам как-то приподнять и настроить тебя на киновыходные. На субботу, на воскресенье, хотя бы пересмотреть «Третий лишний». Фильм, который, мне кажется, достоин внимания. Абсолютно.
0: Радио ДФМ.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове сейчас 21 градус тепла, облачно. По данным Яндекс.Погоды, днем будет пасмурно, возможны небольшие осадки. Температура воздуха составит 26 градусов тепла. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный, 24.
3: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в «Магните Экстра» и «Семейном». Покупайте колбасу «Сервелат» коньячный «Мираторг» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
4: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
5: Папа-пап. Место, где выходные звучат громче. Танцы до утра и вечера, которые запоминаются. 5 июня. Большая вечеринка. Диджей-ведущий, конкурсы и море драйва. Сбор гостей в 22.00. 6 июня в 22.45 на сцене кавер-группа «Хоботы». Только живой звук, только любимые песни и максимум эмоций. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. +7 988 990 10 11. 18+.
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Клёво. Большой рыбный ресторан «Байновиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
9: Ты слышала новый хит?
10: Нет.
9: Тогда включаю.
11: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
12: Заезжай сегодня.
13: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
14: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Вы болели. Вы ждали. И вот он. Грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
16: Это невозможно!
15: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио DFM.

0: Белых. Дима Белых.
1: Доброе утро, любимый город. Доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Доброе утро без ред-флага всем. Вот. Это сейчас знаете, что было, ребят? Доброе утро! Доброе утро, Ростов-на-Дону. В общем, знаете как, сейчас с утра листал ленты, и какая-то вот губобровка, ну, стандартная, ну, то есть в стандартном обвесе такая губобровка, ресницы приклеены, губы сделаны, все сделано, брови нарисованы.

То есть мы, помимо того, что в пятницу прокачаем себя позитивом, мы еще и звуком прокачаем. Давайте я вам напомню о средствах связи, потом чем славен сегодняшний день и подскажу тему эфира пятничную. Значит, наш единый номер для всех наших мессенджеров. Запишите, запомните, заполните. Или заполните, я не знаю, свой телефон, там, ВКонтакте запишите. Неважно. 8-918-59-00-469. Очень просто. 8-918-59-00-469. Это вот единый номер наших мессенджеров. Пишите, рассказывайте, как вы. Дорогие друзья, сегодня день, причем всемирный, всемирный день окружающей среды. Всех поздравляю. Даже лопухи, растущие у вас на загородном участке, это тоже окружающая среда. Вот так. А что еще из ярких событий хотелось бы отметить? Конечно же, друзья, это день, который многие отмечают на службе. Сегодня день образования российской полиции, ребят. О главном, да. Так, что еще 5 июня, значит, происходит интересного? Ребят, именины. Во-первых, очень у многих именины. Практически у всех, даже у Леонтия, Игната, Евдокии, Пети, Ромы, Севастьяна, Федора, Яши, Ярослава, Адриана, Александра, Алексея, Анастасии, Андрея, Афанасия, Бориса, Василия, Геннадия, Григория, Давида, Данила, Дмитрия, Евдокии, Ивана и так далее, и так далее. У всех сегодня. Но если тебя зовут Севастьян или Евдокия, мы тебя отдельно поздравляем, потому что у вас бывают редко именины. Имеется в виду дни, да, вот именин. В этот день была напечатана, пошла в печать или уже была напечатана гениальная работа, гениальный роман под названием «Хижина дяди Тома». Вот такая история. Читали в детстве, нет? В Петербурге в этот день был освящен торжественно открыт памятник Александру Третьему. О каких-то тревожных историях вообще не хотелось бы говорить. Сегодня Русская Православная Церковь отмечает тысячелетие крещения Руси. Могу сказать так. Это очень такое яркое довольно-таки событие. В 987 году Владимир и Ясно Солнышко. Теперь все понятно всем, да? Историческая такая точка наша, родная. В общем, всех поздравляю с праздниками, ребят. И с пятницей, конечно, доброе утро. Прозвучали мощно. Ребят, сегодня по звуку будут реально легендарные шедевры. Да, вот прям легендарные шедевры. Что-то свежее, новое, вот как у Боба Сингера новый трек. Также и что-то то, о чем мы уже с вами подзабыли, но все равно в сердечках наших эта музыка бьется. Сейчас все будет здорово. Но я предлагаю тему эфира, знаете, сегодня взять и пойти вот по какой теме эфира. Я предлагаю так, продолжить фразу, друзья, вам предлагаю. Значит, я человек, который всегда. И что всегда? У каждого у нас есть какая-то своя особенность, за которую знают наши друзья, коллеги по работе, родственники. Кто-то опаздывает, кто-то еще. Ребят, сегодня тема эфира. Я человек, который всегда. Продолжите фразу и начнем сегодня разнос. Итак, поехали. Доброе утро, любимый город. Доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Доброе утро, родные. Всем привет. Мы начинаем. Хороший звук, хорошее настроение. Пятница. Погода классная. Дождик прошел. Выходные будут яркие. Мы начинаем. Хотелось бы крикнуть: «Эй, все люди, танцуем!» Кричать не буду. И так всем все понятно. В общем, пиши, звони, рассказывай. Тема эфира. Я человек, который всегда. Что всегда? Может, у тебя есть какие-то особенности? Ты можешь даже похвастаться этими особенностями. Мы начинаем. Это «Ростов-на-Дону», детка. Поехали! Поехали!

0: Доброе утро. Дин-дин-дин-дин-дин-дин. Нормально, я просто вижу по сообщениям, что сразу вот прям включились, вот прям здорово. Во-первых, включились по музыкальной истории, да, угадали, что звук у нас классный, да, и сразу уже по теме эфира тоже все пошло. Спасибо большое за добрые слова насчет треков. Конечно же, сегодня пятничная история, пятничная компиляция, то есть мы в пятницу, конечно же, немного добавляем, да, так вот, мощи звуковой, чтобы уже подготовить тебя к выходным. Правильным. Итак, тема эфира. Я человек, который всегда... Ну и вот они понеслись уже сообщения, да. Я человек, который всегда выходит вовремя и все равно опаздывает. До сих пор не понимаю, как это работает. Я человек, который всегда говорит, мне ничего не надо, а потом заказываю половину меню. Ай, ай, ой, прям... Ай, да, попало. Марина. Я человек, который всегда беру зонт, поэтому дождя никогда нет. Ну, слушай, было бы так с машиной, знаешь, чтобы помыл машину, и наоборот дождя нет, да? Я человек, который всегда готов и всегда прийти на помощь, рад. Вот прям стихами пишет Антон. Елена пишет, я человек, который всегда влюбляется в самых сложных мужчин города. Леночка, Ленок. Ленчик, ну это откровенно звучит, конечно же. Может быть, не надо было прям так откровенничать. Я человек, который всегда знает, где вкусно кормят. Иногда кажется, что это мой скрытый талант. Я человек, который всегда обещает лечь спать пораньше в четверг. И потом каждую пятницу жалею об этом и еле просыпаюсь. Я человек, который всегда нахожу общий язык с чужими собаками быстрее, чем с людьми. Отлично прям. Молодец, давай фанфары. Отлично. Я человек, который всегда покупает кофе так, будто это инвестиция в будущее. Ничего себе. Я человек, который всегда попадает в очередь к самому разговорчивому кассиру. Я человек, который выбирает очередь покороче, но она всегда, да, она всегда движется дольше, чем у всех. Такое бывает с очередью. Я человек, который правильно... Я человек, который правильно подумает, сделает по-другому и потом кусает локти. Вот прям самокритичен. Тут человек вот просто чисто осиньки пишет. Владимир какой-то, да. Владимир пишет осиньки просто. Он на Ави рыбу ловит, а так он просто осиньки. Я всегда готов к употреблению напитков, когда зовут на природу. Вот так вот. Ну, давайте фанфарки. Главное, здоровье, чтобы было. Вот. Ага. Я человек, который всегда теряет зарядку, даже если купил новую вчера. Я человек, который всегда знает текст песни, но не понимаю, зачем я вошел в комнату. Слушайте, ну это очень часто бывает такое. Ты вот что-то пошел куда-то, что-то тебе надо, зашел в комнату и забыл, зачем зашел. Это очень частая проблема. И, кстати, в сообщениях то же самое бывает, вы подсвечиваете. Как мой один говорит, знакомый мой друг, который занимается там бизнесом, он говорит, Димон, ну классно, что ты там подсветил эту тему, короче. Причем это, знаете, откуда пошло у них? Подсветил. Ребят, это все пошло из видеоконференции. Я не буду называть приложение, через которое происходит, а видеоконференции. Знаете, когда там планерки, собрания происходят, там топ-менеджеры собираются, вот они даже уже мемчики, видосики снимают, они говорят, так, в общем, надо бюджет увеличить, один говорит. Начальник говорит, так, все сокращаем. Третий там, кто-то говорит, хорошо, что вы подсветили это. Вот. Такое, знаете, пришедшее. Хорошо, что подсветил, брат, эту тему, короче. Ага. Я человек, который всегда говорит еще 5 минут и исчезает на час. Отлично. Я человек, который всегда нахожу приключения по дороге домой. Не знаю, почему и с чем это связано. Я человек, который всегда смеется в самый неподходящий момент. И мне бывает очень и очень стыдно, Татьяна. Я человек, который всегда знает, где второй носок. Вот ты молодец. Это гениально. Это грандиозно, знаешь, как в фильме в том, да? Молодец. Привет, ZFM. Всем большой привет огромный. Я человек, который постоянно все забывает, но я делаю вид, особенно на наших собраниях корпоративных, что все помню. Слушай, ну это опасно. А представляешь, вот, ну, то есть ты делаешь вид, и тут тебя руководитель спрашивает, говорит, а ну-ка, секундочку, скажите мне, пожалуйста, товарищ, ну там, или, ну, я не знаю, госпожа, как там обращается ваш начальник к вам, а ну-ка, вот по этой теме расскажите нам, подсветите нам, пожалуйста, что-то по этой теме. Вот это будет фиаско. Сейчас вернемся.
1: Реклама.
0: Ростов-на-Дону, внимание! Сейчас все включились. Ростов летом — это особое настроение. И мы с этим, конечно, согласны, мы не спорим, ростовчане. Раковарня, ресторан-раковарня «Роколов» на Соборном 24 знает, как его поймать. Это особенное настроение, и не только в выходные. Раки, донская кухня, история в каждом углу. Ресторан «Роколов», Соборный 24 — не только про еду. Это исторический центр Ростова-на-Дону. О, «Континент Фуд», ОГРН 116-619-606-4220, город Ростов-на-Дону.
1: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

Опа! Знаете, вот это же наш, это вот наш крик. Вот когда нам хорошо, русскому человеку хорошо, когда танцы, или вот просто даже опа! Вот, вы понимаете, да, вот опа, вот вроде бы какие-то три буквы, да, а как по-разному можно использовать этот, ну, этот возглас даже, я так сказал. Опа! То есть, когда раз ты увидел бывшую, да, или опа, приехали, ну, кто-то опростоволосился, да, или опа! Удивился. Или опа! И понеслась. Ну, танцы. Правильно? Вот согласны? Ну, бывает же такое, используйте. Далее поехали. В общем, я человек, который. И вот сегодня мы о своих, может быть, скрытых возможностях или наоборот, каких-то red flag'ах, о красных флагах говорим. Ну, девочка пишет: я человек, который сможет шутить в самой патовой ситуации. Как сказала подруга Аська, ты и помирать будешь, прикалываясь. Патовая ситуация. Ася, ну прям вот смотри, ты какая умничка-то. Патовая вообще ситуация, патовая для наших, может быть, зумеров или ребят, которые не знают, что это такое, что обозначает это словосочетание, да, смысл. Ну, то есть это какое-то безвыходное положение, ну, вот невозможно там что-то, я не знаю, там, двинуться вперед, что-то решить проблему. Вообще, вот, патовая ситуация, это пошло, вот я как помню, нам наша преподавательница вот именно подсвечивала эту фразу и в школе еще. Она нам говорила, что это, в принципе, пошло все из шахмат, вот вообще, вот это выражение, да, пат. Это положение там в шахматах, которое там игрок уже, значит, ну, я не знаю, там, чей ход не может сделать ни одного там какого-то вот легального хода там или вот как-то справиться с ситуацией. То есть вообще это пошло из шахмат. И Ася сейчас показывает, что она не только красива, она и умная. И веселая. Ася, спасибо тебе большое. Я думаю, у тебя чувство юмора есть. Мы, конечно, прикалываемся. Так, дальше поехали. Ребят, ну, спасибо большое. Прям мощненько сегодня. Прям мощно. Чувствуется пятница, свободного времени больше. Вот сейчас, вот знаете, в будние дни приходит за программу. Сейчас я немножко, конечно, так наброшу пуха. Мои коллеги, радиоведущие других радиостанций, сейчас начнут завидовать, шипеть. Вот, потому что у них такого нет. В Ростове на DFM такое есть. Значит, в обычные дни, ребят, я вам сейчас скажу, приходит около 120 сообщений, ну, имеется в виду таких вот, прям с поддержкой темы, помимо приветов, помимо просто фотографий, или вот еду, слушаю DFM, вот именно, вот, сейчас уже на этот момент пришло 140 сообщений, ребят, это просто вот сообщение как раз по теме. Поехали, спасибо большое за доверие. Я человек, который всегда начинает новую жизнь с понедельника, уже лет 10 подряд. Согласен? Так. Я человек, который всегда покупает одежду под настроение, а потом носит черное. И бывает такое, что когда я накуплю себе одежды, приезжаю домой и начинаю себя корить, зачем я эти тряпки покупала? О, чисто женская история, да, ребят? Так, Димон, привет, музло, разнос, все хорошо, давай еще. Да, конечно, сейчас все будет, подожди секунду. Я вот прямо сейчас даже два трека, ребят, сейчас вот сразу все пойдут в пляс. Поехали дальше. Я человек, который всегда собирает вокруг себя странных людей. Слушай, ну это хорошо, они если, понимаешь, если странные люди вокруг тебя, они, значит, хотят, чтобы ты им помог. Это хорошо, это здорово. Вообще помогать людям нужно. Безвозмездно! И, кстати, это тема, кофейка сейчас выпил просто. Вот, и, кстати, эта тема такая, знаете, вот тоже очень острая тема, да, когда ты говоришь, вот ты дал денег человеку, да, и забудь. Но он одолжил у тебя, нет у тебя денег, то есть нет у человека денег, да, у твоего друга, знакомого, но очень близкого, да, ты ему занимаешь, типа. И потом уже через день-два или через день говоришь, ну, ты помнишь, что ты мне обещал? Ребят, вот я всегда топлю за то. Если у тебя есть деньги, и ты можешь помочь человеку, вот он тебя занимает, да, отдай эти деньги и забудь про них. Не требуй возврата. Вот. А еще некоторые знают, под процентики. Так, я тебе под процентики знаю. Это дикая история. И, знаете, большинство с этим не согласны, начинают сейчас шипеть. Че ты там рассказываешь, лысый? Я это уже все знаю. Стоит. Далее поехали. Я человек, который всегда разговаривает с навигатором. Было такое же. Я человек, который всегда нахожу деньги в старых куртках зимой. Гениальное свойство. Какая, кстати, тема
Ну, у нас примерно такие были тоже сообщения. Я человек, который всегда хочу на море в мае. Приезжаю в мае на море и говорю, что приеду только в сентябре, чтобы прогрелось. И уехали отдыхающие. Нет, слушай, я тебе хочу сказать, в сентябре еще отдыхающие не уезжают. Вот уже к октябрю уже уезжают. Я человек, который всегда хочу чего-нибудь новенького, но всегда у меня все старенькое. Я человек, который всегда знакомлюсь с кем-то в очереди. И очень много друзей сейчас из очередей. Я человек, который всегда забываю пароль сразу после смены пароля. База! Круто! Вот сейчас ты понимаешь, сейчас ты знаешь, что сделал. Ты сейчас вот реально сейчас ты рассказал о многих. Вот о многих рассказал. Потому что это вот только поменяешь пароль, думаешь, сейчас я там все символы, все сделаю, все ровно, и забываешь его. Это жесткая история, согласен. Так, всем доброго, Владимир. Вова, у нас утро, Вовочка. Вова, у нас утро. Вот. Значит, от Владимира. Привет вам всем. Всех с пятницей. Я человек, который всегда слушает в машине DFM, особенно Party Time. DFM forever. Слушай, Вова, если ты нас постоянно слушаешь, то у нас утро. Как ты можешь нас слушать? Или почему тогда пишешь день? У нас утро, Вова. Значит, где-то тут что-то ты где-то немножко соврал. Поехали, южане. Внимание.

Знаете, как он съехал, Вова, что он написал день? Т9. Вова, Т9. Доброе утро на добрый день не меняет. Вова, еще раз соврал. Ай-яй-яй-яй, Володя.

0: Реклама.
1: Как же скучно.
2: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
3: Будем создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
4: А я получу профориентацию в сфере IT.
5: Приходи в Академию ТОП.
6: Звоните 310-0405.
7: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А, 6+.
0: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
8: Шмина газ до упора. Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
9: Клёво. Большой рыбный ресторан «Байновиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
10: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
11: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-741, 16+.
12: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
13: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
14: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Марш» это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
0: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Ребят, ну тема сегодня прям, я даже смотрю, как острая. Ну, я человек, который. И сегодня прям, знаете как, вот прям очень много классных откровений утренних. Поехали. Вот на чем остановились. Так, я человек, который всегда попадаю под дождь в белых кроссовках или белой обуви. Я уже не парюсь. Я человек, который всегда сначала покупает, потом думает. Класс, класс. Это вот база тоже. Я человек, который всегда берет десерт на потом. Потом пригодится. Вот. Хорошо про десерт. Я человек... Поехали дальше. Прям блицем буду читать. Так, я человек, который всегда берет десерт на потом. Хорошо. Я человек, который всегда поддерживает любую авантюру друзей. Я человек, который всегда находит последнюю свободную парковку. Мне везет, и я горжусь этим, Галина. Я человек, который всегда верит, что успеет за 10 минут. Да. И, как правило, это выходит минут на 40. Девочки, вот скажите, пожалуйста, девчонки, вот скажите, вот почему вот, когда мы с вами договоримся о встрече, или там я заеду за тобой, мы поедем куда-то гулять, ты говоришь, ну, мне нужно, ну, минут еще 10-15, проходит 45-50 где-то час. Вот зачем вы говорите это? Чтобы как бы не раздражать его, или вы не укладываетесь в рамки, или вы сначала накрасились, такая вся хорошая, ресницы наклеила, потом смотришь, думаешь, ну, безобразие, и все это пересмываешь. Почему не говорите? Вот мужчине надо говорить правду раз, да, и второе, вот говорить логично все. То есть он набирает тебя, зая, я уже подъехал, там, не через 15 минут выйду. Зая, мне еще час, либо покатайся, либо подними. Ну, вот, почему вы не говорите правду, а? Я скоро буду, еще. Вот зачем? Девочка пишет, доброе утро. Я человек, который говорит, что не буду заказывать всякую ерунду на маркетплейсах, но проходит несколько дней, я снова нарушаю вышесказанное. Маш, для тебя и для многих людей, ребят, еще как бы под тема. Я человек, который, да? Но вот все-таки, Коля, уже Мария затронула тему маркетплейсов, я предлагаю вам еще написать, какую самую ненужную вещь вы приобрели на маркетплейсе. Вот давайте. Вот сейчас мы прям тему не меняем просто. Я человек, который, да, приобрел самую необычную, необъяснимую вещь на маркетплейсе. Вот поделитесь, пожалуйста, что вы купили такого, потом думаете, вот это я дал. Вот просто... Просто поделитесь, самую какую вот вещь вы купили странную, безумную на маркетплейсе, человек. Так, я человек, который всегда покупает билет у окна. Я человек, который всегда знает, где красивые закаты. Ой-ой-ой, Виталий. Я человек, который всегда переживает заранее. Я человек, который всегда берет лишнюю кофту и потом спасаю друзей. Все не мерзнут, а я продуманная. Инна. Инна продуманная, Инна. Я человек, который всегда заказывает одно и то же кофе в кафе. Я человек, который всегда попадает в смешные ситуации, но я уже успокоился и никогда не фотографирую, кстати, еду в ресторанах. Маша, Маша, это надо проверить. Как мы проверим? Ты сейчас написала это. Так. Я человек, который всегда находит повод для поездки в гости. Я беру слишком много еды на пикнике, разговариваю с телевизором, всегда знаю, кому кто нравится. И самое главное, я всегда влезаю в чужие истории случайно. Оксана. Оксана, соберись. Так, много откровений очень. Я человек, который всегда покупает книги быстрее, чем читаю. И бывает очень часто, всегда ищу себе приключения и потом удивляюсь последствиям, почему так это все случилось. Я человек, который всегда собирает чемодан в последний момент. Я улыбаюсь незнакомым детям. Я старые песни обожаю, слушаю неделю подряд. И еще уборку я заканчиваю танцем. Вот такая я невероятная. Ох, невероятно! Привет, ZFM, всем привет большой. Я всегда боюсь, что мой МЧ будет ругаться, что я долго собираюсь. Поэтому я ему говорю нереальное время. Говорю 15 минут, а реально выхожу через час. Это же, ты понимаешь, в чем дело? Лучше проявить уважение, сказать, что ты будешь готова через час, он там поорет, нежели ты его обманываешь. Понимаешь, тут вот...
Девочки, тут есть нюанс, знаете. Сейчас вообще анекдот про нюанс, он так вот прям кружится уже где-то полгода, даже больше. Я человек, который всегда берет отпуск ради одного красивого вечера, а потом как всегда. Я человек, который всегда оставляет все на завтра, но, кстати, готовлю хороший шашлык. Я всегда верю в красивые числа, должно повести. Еще хочу один выходной всегда. Я, наверное, человек, который хочет еще один выходной постоянно. Вот прям такое сообщение, знаете, с повтором. Я переоцениваю свои силы в пятницу вечером. Абсолютно. Такое, кстати, у многих бывает. Так думаешь, да я нормальная. Да я нормальная. Знаете, вот это же, когда вопрос от друзей. Ты как вообще? Просто видим, что тебе уже тяжеловато. Ты подумаешь, да я нормальный. Вот это самая-самая опасная фраза.

0: Моби вообще, конечно, он такой, знаете, он... Знаете, треки Моби влияют, знаете, гипнотически так. Добрый вечер. Спасибо большое, Катя. У Кати уже добрый вечер. Она написала «добрый вечер». Ну, знаете, она написала полное сообщение. «Лучше в пятницу утром сказать добрый вечер, чем добрый день». Умница моя. Умница. Так. Друзья, поехали. Значит, далее сообщения очень интересные. И это вот как раз вы уже подключились по дополнительной теме. Какие самые странные или бесполезные покупки у вас были на маркетплейсах? А вот теперь, ребята, послушайте правду. Вот послушайте правду, что ваши зая, кись и коси, может быть, покупают. И говорят: «Зая, денежек кинь на карту, у меня в корзине на маркетплейсе там кое-что лежит». Вот сейчас теперь послушайте, что лежит и куда потом это все девать. Купил мыни... Что же это вообще? Купил мыни... Мыни? Какой мыни? Мини. Короче, купил мини-пылесос для клавиатуры. Клавиатуру чистил два раза, зато теперь сам пылесос лежит пыльный. Заказалось... Внимание, сейчас слушайте вот девичьи сообщения. Ребят, послушайте. Девочки, и вы послушайте. Сделайте выводы, пожалуйста. Итак, заказала силиконовую крышку на арбуз. Арбуз дома появляется раз в год. Крышка живет активнее меня. Всю жизнь валяется на подоконнике. Вот так. Понятно? Какая она продумана? Силиконовая крышка на арбуз. Но это только то, что она написала. Вы понимаете, сколько может быть там других вещей. Купила очки для просмотра телевизора лежа. Через неделю просто начала засыпать раньше. Заказала электрическую чесалку для кота. Кот посмотрел на нее, как на врага народа. Вот. Ладно, ну ладно, электрическая чесалка. Купил надувной диван для природы, пока его надул, желание отдыхать прошло. Ну нет, ну надувной диван, да классно. Так, заказала контейнер для хранения пакетов. Вы понимаете, вот сейчас вы ход мысли слышите сейчас? Заказала на маркетплейсе контейнер для хранения пакетов. Теперь храню пакет с пакетами внутри контейнера для пакетов. Все! Знаете, как в этом заканчивался яролаз? Пара-пара-пам! Фу! Все. Вот, так. Купил светящийся поводок для собаки. Собака испугалась больше всех. Больше с этим поводком не гуляем. Заказал автоматическую мешалку для кофе. Это, подождите, мешалку. Так, автоматическая мешалка для кофе. Хорошо. Работает громче, чем моя стиральная машина. Ну, вот, вот самой ложечкой помешать кофе никак, да? Вот именно мешалка нужна, да? Да... Ребята, сейчас внимание. Сейчас внимание, приготовились. Меломаны, любители музыки. Купил шапку с Bluetooth-колонками. Выглядел как человек, которому запретили обычные наушники на голове. Заказала охлаждающий коврик для человека. Один раз легла и поняла, что кондиционер все-таки лучше. Купила подушку для сна в виде огромной креветки. До сих пор мой МЧ спрашивает, зачем. Ответа нет. Вот дальше самые странные ненужные вещи на маркетплейсе, которые покупали. Вартан написал. Купил механический тренажер для пальцев. Использовал 2 дня, потом снова начал листать ленту. Вот так. То есть, понятно, механический тренажер для пальцев. Это в виде резинового кольца или вот как этот выглядит, механический тренажер для пальцев, просто интересно. Заказал мини-зонт для бокала напитка на пляже. Самая бесполезная покупка в моей жизни. Бокал, подожди, зонтик для бокала. Но это бывают коктейльные зонтики, когда в бокале коктейли сверху зонтик декоративный или как? Я, вот это первый раз вообще, это жесть. Так, заказала, вот что-то, заказала электрон... Сейчас же надо держаться, конечно. Внимание. Заказала электронный свисток для поиска ключей. Потеряла сам свисток. Да. Заказала автоматический выдавливатель зубной пасты. Теперь мою чаще, чем чищу зубы. Купил костюм динозавра для корпоратива. Корпоратив отменился. Динозаврик остался дома. Висит, никому не нужен. Ну так. Пок. Друзья, ну, я так думаю, что, конечно, все, у меня на все времени не хватит. То есть пришло бесполезных покупок на маркетплейсах 48 сообщений сейчас. Вот реально 48 сообщений. Не успеем, давайте о погоде.
1: Погода. В Ростове сейчас 22 градуса тепла, переменная облачность по данным Яндекс.Погоды. Днем будет облачно, возможны небольшие осадки, температура воздуха составит 26 градусов тепла, ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
3: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Есть два типа водителей. Те, кто тянут до последнего, и те, кто сразу едут в Бикавто. Диагностика, ТО, сход-развал, ремонт любой сложности. В Бикавто все быстро, профессионально и без этой фразы, которая уже, конечно же, набила оскомину. Ой, тут еще вот это надо срочно менять. Есть же такое, насыпаю, да? Здесь нет, совершенно все по-другому в Бикавто. 14 автосервисов по городу, гарантия, бонусные программы и нормальный человеческий сервис. Бикавто, автосервис, которому можно доверять.
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

Вот, ребята, ну спасибо большое, конечно, за прям вот, ну это прям работа была вам проделана, просто вижу сообщения все большие. Заказала автоматическую открывалку для банок, оказалось, руками быстрее, хочу кому-то подарить. Нормально. Ну, уже, понимаешь, тут же подарок уже вскрытый, поэтому, значит, тогда нужно хорошо помыть эту открывалку, закрыть, как-то запаять в специальную пленку и подари подружке какой-нибудь своей, своей подружайке, подари. Заказал жилет для похудения, положил в шкаф и больше не доставал уже год. Подожди, жилет для похудения. Ребята, вот объясни, Стасик это, Станислав написал. Стас, объясни, что такое жилет для похудения? Мне вот просто, честно, это что это такое? Это ты в магазине для взрослых это купил? Или где? Вот просто интересно. Но я понимаю, что это на маркетплейсе, да? Что это такое? Жилет для похудения. Это как? Юля пишет. Я тот человек, который узнает всегда что-то, даже если пытается, даже если это пытаются скрыть. Оказываюсь в нужном месте, в нужное время. Юля. И тут пошел такой, знаете, Юля, медлячок, чтобы ты заплакал. Да. Юля. Юля, не надо об этом рассказывать публично, понимаешь? Потом тебя перестанут приглашать в компании, чтобы ты что-то там не узнала. Так, дальше. Ну, вот сейчас пошло по маркетплейсам. Я заказала светящийся ошейник. А, это было уже, да. Так, купил аппарат для приготовления сахарной ваты. Теперь вся квартира липкая, но зато и я счастливая. Купила тогда, наверное, это купил мужчина. Так. Ребят, вот сейчас финалочка, хотите услышать? Ну, то есть это, я вот не знаю, как, ну, ладно, мужчина вот заказывает что-то на маркетплейсе, но как он до этого дошел? Стас, я не знаю. Короче, вот что пишет Стас. Заказал массажер для подбородка. Не знаю, что он массажировал, но подбородок остался. Объясните мне, пожалуйста, вот честно, фотку можете прислать? Что такое массажер для подбородка? Это что, второго подбородка не было? Что это такое? Купил палку для селфи длиной 3 метра. До сих пор не понимаю, на кого это все рассчитано. Заказала будильник с убегающими колесами. Через неделю сама его спрятала. То есть это как? То есть есть будильник, который начинает от тебя катиться, что ли? Ребята, я не знаю, где вы находите это все? Купил набор для выращивания бонсая. Ну, бонсай, это, понятно, низкорослая такая, да, растительность. Из него выросло чувство вины. Бонсай! Денежное дерево должно, да, вырасти. Заказала тапочки-швабры. Сильно. Слушай, можно целую программу посвятить. Знаете, не находки с маркетплейсов, знаете, как есть там паблики всякие, да, а вот безобразные, ненужные, бесполезные вещи с маркетплейсов, это прям вот можно целую историю списать. Сейчас блогер, вот сидите, делать вам нечего, не знаете тему, да, на чем стрельнуть, чтобы у вас там стрельнуло видео в реке, там, чтобы вы стали крутым блогером, да. Вот вам, пожалуйста, просто пишите видосики о ненужных, бесполезных вещах, которые покупали на маркетплейсах. Заказала поилку для растений в виде стеклянных птичек. Цветы все равно завяли. Купил мини-холодильник для баньки. Купил мини-холодильник для баньки для газировки. Газировка закончилась раньше интереса к устройству. Заказал устройство для складывания одежды. Складывать его оказалось дольше, чем просто руками. Купил маску для сна с Bluetooth. Просыпаюсь под музыку и не понимаю, где нахожусь. Ну, вот. И финалочка. Заказала ложку для мороженого с подогревом. Очень специфическая роскошь. Все, ребята. Все! Вы теперь слышали все. Ребята, сейчас обедаем. Всех с обедом поздравляю с пятницей. А в 16:00 будем закрывать рабочий день. Радио DFM.

0: кажется, на протяжении всей этой недели я не устану повторять, что New Religion — это первое место DFM Top 30. Ну, слушайте, правильно, когда один из твоих любимых треков поднимается на вершину, реакция должна быть, мне кажется, именно такой, да. Выше всех по-прежнему находится Bieber X и Fateless. Отличный трек у них получился. Ну, а всем неравнодушным, на всякий случай, давайте напомню, что уже завтра будут обновлены результаты. Обратный отчет лучших треков недели начнется, как обычно, в 15 часов по Москве. Вот останутся ли Bieber X и Fateless на первом месте, мы узнаем уже завтра. DFM Top 30 в 15.00. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
1: А теперь тусовка.
4: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: больше, кошек или собак, но вот следующая новость у меня специально для кошатников. Слушайте, дорогие друзья, если вы давно думали, чем занять своего пушистого питомца, то тут на некоторых площадках появилась игрушка в виде боксерской груши, специально для кошек. Что там говорят в описании? В описании пишет следующее. С этой игрушкой пушистые спортсмены смогут из обычных питомцев превратиться в чемпионов. А отработать вот этот вот самый навык помогут мини-перчатки, которые непростые, они с кошачьей мятой. Но там, как говорится, кошечка только понюхает и все. И пошло-поехало. Боксерские груши для кошек. Да. Это очень сильно. Так можно и дотянуть до кошачьего Рокки. А, кстати, вот вам еще одна идея для хорошего сценария. Почему бы и нет?
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас 22 градуса тепла, переменная облачность по данным Яндекс.Погоды. Днем будет облачно, возможны небольшие осадки, температура воздуха составит 26 градусов тепла, ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
4: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в Триам Моторс. Джили – это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новые гибридные Джили. Триам Моторс. Ростов-на-Дону, Текучева 350А.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
5: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
7: Это невозможно!
6: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
1: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Прикину ходи. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
8: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
9: Категория 16+.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: We Don't Talk Anymore на Radio DFM. Ну а буквально через несколько минут мы будем уже подводить итоги в нашем квизе, выбирать лучшего участника на этой неделе. Если есть огромное желание принять участие и, может быть, показать отличный результат, тогда звоните 8495-956-1012. Номер набирайте прямо сейчас, и я надеюсь, именно вам сегодня повезет, и вы окажетесь под номером 1. 8495-956-1012. Сделайте это как можно быстрее. Давайте, у вас получится.
1: DFM Radio.
2: Best tracks of the week.
1: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
3: Number three.
4: Тройку лучших прошлой недели открыл бывший лидер Hollow, Ebon.
1: Второе место.
3: Number two.
4: На первое место попасть не получилось у трека Galaxy, Kungs и Theophilus London.
1: Первое место.
3: Number one.
4: А вот лидером прошлой недели стал трек New Religion. Это Bibi Rexha и Faithless.
1: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на Радио DFM.
2: DFM Top 30. DFM.
1: Реклама.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
6: богатстве? Столько условий.
7: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
9: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
11: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
12: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: РДС Open снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится третий этап открытого чемпионата РДС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап РДС Open. Казань-Ринг-Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru 0+.
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ла Мода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ла Мода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка
2: on DFM.
1: DFM. Потому что Радио DFM.

Квиз. Если вы желаете принять в нем участие, тогда прямо сейчас звоните и получайте подарки. 8-495-956-1012. 8-495-956-1012.

0: участники, да, активно боролись за то, чтобы стать самым лучшим в квизе. Любовь, Михаил, Николай и Галина пытались показать самый лучший результат, но у Галины пока, знаете, все превосходно. 7 правильных ответов за 1 минуту, она ко мне присоединяется прямо сейчас. Галина, привет, доброго дня, желаю тебе, здравствуй.
1: Привет, привет.
0: Так, Галечка, у меня для тебя новости. Появился соперник, зовут его Александр, он из Владимира, и он тоже присоединяется к нашей компании. Александр, здравствуй.
2: Всем привет.
0: Вот, Галин, на твои ставки, как ты думаешь, у Александра получится тебя опередить или нет?
1: Будем надеяться, что получится.
0: Получится? Ну, хорошо.
1: Да, я желаю ему удачи.
0: Отлично. Галина, в таком случае оставайся на связи, считай количество правильных ответов. И раз уж такие добрые пожелания были от Галины, Александр, я думаю, что тебе не стоит приложить вот, ну, все-таки минимальные какие-то усилия, чтобы ее опередить. Ну, после такого-то настроя от соперника, ну, согласись.
2: Да, вообще не ожидал. Вот спасибо за пожелания.
0: Вот и я не ожидал такие добрые пожелания услышать от Галины. Александр, я тебе желаю и желаю удачи, прежде всего, и внимания. Твоя минута начинается прямо сейчас. Первый вопрос. 5 июня, Всемирный день охраны окружающей среды. Как называется слой атмосферы, который защищает Землю от ультрафиолетового излучения?
2: Ну, стратосфера.
0: Правильный ответ – озоновый слой. Сегодня отмечается день кетчупа. У какого британского исполнителя есть татуировка в виде кетчупа? У Сэма Смита или Эда Ширана?
2: У Эда Ширана.
0: Эда Ширана – это правильный ответ. Правда, что дебютный альбом Эда Ширана получил простое и лаконичное название «Плюс», «Плас» на английском?
2: Да.
0: Да, это правда. Действительно, 243 года назад в небо поднялся первый воздушный шар. Послушай фрагмент и скажи, в каком мультике воздушные шары помогли поднять воздух целый дом? Внимание сюда.
3: Пока, ребятки, я пришлю открытку с видом водопада.
0: Такой дедушка дом поднял при помощи шаров.
2: Сложно.
0: Мультик «Вверх». А кто озвучил главного героя Карла в русскоязычной версии? Армен Джигарханян или Никита Джигурда?
2: Джигарханян.
0: Это тоже правильный ответ. Так, даже несмотря на эти пожелания, от Галины, мы, по-моему, не смогли ее опередить. Вот такое вот, понимаете, у меня предчувствие. Нет, семерочки уж точно нет. Галина, сколько правильных ответов ты насчитала?
1: Кажется, 3.
0: 3. Озоновый слой мимо, Эд Ширан, да. Татуировка, да. Верхний назвали, и Армен Борисович Джигарханян, это, конечно, третий правильный вариант ответа. А это значит...
1: я победила.
0: Совершенно верно, Галина. На этой неделе прекрасная девушка Галина из Йошкар-Олы становится самой лучшей участницей квиза. Аплодисменты от Александра и от меня.
1: Ура.
2: Молодец.
1: Спасибо.
0: Понимаешь, одно слово, которое произнес Александр, которое говорит о многом. Молодец. Действительно, Галина, ты большая молодец. 7 правильных ответов за 1 минуту – это потрясающий результат. Ребята, спасибо вам за игру. Я желаю чистого сердца вам хороших предстоящих выходных. Счастливо, пока.
1: Пока.

0: мощный трек Whatever It Takes, Imagine Dragons на Радио ДФМ. Я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь до понедельника. Желаю всем хороших предстоящих выходных. Отдыхайте, набирайтесь сил и, разумеется, получайте удовольствие от этого процесса, который называется отдых, выходные. Ну и доработать не забудьте. Закрыть все вопросы. У вас получится. Вернусь в понедельник. Далее встречайте уже моего коллегу Артема Скорбогатова. Счастливо. Пока.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас 22 градуса тепла, переменная облачность по данным Яндекс.Погоды. Днем будет облачно, возможны небольшие осадки. Температура воздуха составит 26 градусов тепла. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В. 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов, встречай! Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
6: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
7: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
8: Вы болели. Вы ждали. И вот он. Грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя». Дети.
9: Это невозможно!
8: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
10: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
11: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
12: Я ни на что не променяю свой утренний кофе. Что? Сытный комбо-завтрак с кофе всего за 150 рублей в застолье. Дешевле, чем кофе? Ну что ж, иногда приходится менять привычки. В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: суперхит от Major Lazer и DJ Snake Alinon. Только что в эфире радио DFM и, наконец, шутки про ветку метро до США больше не шутки. Между Россией и Америкой решили построить подводный тоннель, который будет проходить под Беринговым проливом от Чукотки до Аляски. Ну что же, если дух Анкориджа все-таки вернулся и его, наконец, где-то отыскали, то мне это напоминает следующее.
1: Мирич, мирич, мирич, и больше не делись.
0: Да? А то что это в самом деле-то? Всем бодрого доброго! Меня зовут Артем Скоробогат, и желающим выиграть наш фирменный мерч рекомендую в ближайшее время не выпускать из рук мобильный телефон. И после специального сигнала первыми дозвониться в студию. Одним словом, с пятницы вас, господа хорошие! Еще немного, еще совсем чуть-чуть и...
2: Выходные впереди.
3: Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Welcome back, and right now.
3: А теперь тусовка
6: on DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.
6: DFM.

0: знаешь, скучно стало Елене за рулем, и она решила нам позвонить, потому что хочет выиграть фирменный мерч от Радио DFM. Здрасте, Елена.
1: Здравствуйте, Артем.
0: Да, откуда вы к нам пожаловали?
1: Из Новосибирска.
0: Хорошее дело. Куда путь держите, наверное, с работы домой, да? Счастливая такая.
1: Вот, вообще счастливая, да. Едем навстречу мам восьмиклассников, окончивших, так скажем, восьмой класс. Собираемся девчонками.
0: Ай, как хорошо. Давайте немножечко сменим обстановку, переключимся, поиграем, тем более, что есть возможность выиграть наш фирменный мерч. В игрушке Fake News у меня для вас уже, Елена, готовы три новостных заголовка, которые прямо сейчас я друг за другом вам озвучу. Ну, а вы, если определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно его получаете. В общем-то, вот так вот все просто. Правда, не всегда все бывает просто. Короче говоря, в Госдуме, Елена, появилась кошачья фраза. Акция. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Надеюсь, фейк.
0: В Австралии выпустили нижнее белье, украшенное тушками крыс. Ёлки-палки.
1: РСТ, мать. Давайте правда.
0: В Бразилии арестовали взрослую женщину, которая больше года успешно выдавала себя за 12-летнюю девочку.
1: Правда.
0: Да, да, и да, с победой, да. Да, Елена. Молодец. Вот такая довольная сейчас Елена поедет на встречу с мамами восьмиклассников. Потрясающе же! Забирайте наш фирменный мерч и передавайте привет, Елена!
1: Спасибо большое. Скажите, какие правильные из них?
0: Точно, спасибо. Все, у меня, понимаете, пятница. Я уже как бы это, одной ногой в выходных и совершенно забыл про важную вещь. Конечно. Нет, да, тут вы угадали. В Госдуме не появилась никакая кошачья фракция. Хотя, хотя кошечки, они такие в уголочке там, понимаете, погуляют. И вот тебе кошачья фракция. А в Австралии выпустили нижнее белье, украшенное тушками крыс. Таки правда. Ну и да, в Бразилии арестовали взрослую женщину, которая больше года успешно выдавала себя за 12-летнюю девочку. Вот такие пироги,
1: клево,
0: знаете.
1: Ответа получается.
0: Да, да. Давайте закидывайте приветы срочно.
1: Так, всему городу Новосибирску, моей любимой компании «Оптические технологии», в которой я являюсь директором, и девчонкам, к которым я еду, я не знаю, вряд ли они слушают, но все равно им большой привет. Ну и, конечно, моей семье.
0: Девчонки, ждите Елену!
2: Реклама. Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
6: Это невозможно!
5: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
7: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также Booking и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк. 16+.
8: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РББ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Welcome back, and right now.
13: А теперь тусовка
12: on DFM.
13: DFM. Потому что радио DFM.
12: DFM.

0: Такие перевернуть календарик и попытаться всем вместе вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1783 году во Франции впервые запустили в небо воздушный шар. В 1965 Оксфордский университет присудил почетную степень доктора литературы Анне Ахматовой, а в 1977 компания Apple выпустила свой первый персональный компьютер.
1: Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
2: Соберите коллекцию игрушек Мадагаскар.

0: билетов на игрушку.
1: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
2: Папа Пап. Место, где выходные звучат громче. Танцы до утра и вечера, которые запоминаются. 5 июня. Большая вечеринка. Диджей-ведущие, конкурсы и море драйва. Сбор гостей в 22.00. 6 июня в 22.45 на сцене кавер-группа «Хоботы». Только живой звук, только любимые песни и максимум эмоций. Папа Пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. +7 988 990 10 11. 18+.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: The Angels с атмосферой нулевых только что в эфире радио DFM. Ну а что до новостей, то предлагаю для Йентова переместиться на Туманный Альбион. Чего только не придумаешь ради того, чтобы заработать денег. Англичанин начал предлагать людям в длиннющих очередях, например, за билетами на популярный концерт или на релиз какой-нибудь капсульной коллекции кроссовок, отстоять за них. Так, за раз он получает до $250. Практика, надо сказать, не новая, конечно, но вполне себе продолжает генерить прибыль. На очереди, что было дальше? Игра, в которой вы пытаетесь отгадать концовочку новости и обзавестись таки нашим фирменным мерчем. Самое главное — это не проспать специальный сигнал и первыми дозвониться в студию. Ну а там уже как бог на душу положит. Я лишь Артем Скоробогатый пытаюсь не сбить вас с толку.
1: Но это не точно.
2: Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». А теперь тусовка.
2: On DFM.
4: DFM. Потому что радио DFM.

0: позже обязательно поднакину вам поводов для праздника, помимо наступления Тяпницы. А пока самое время поговорить с Андреем. Андрей, мы вас категорически. Здрасте.
1: Да-да-да, здравствуйте.
0: А, слышу, за рулем на громкой связи. Довольный. Куда едете, Андрей?
1: По работе.
0: Хорошее дело, понятно. Ладно, только едьте, как говорится, нормально, чтобы мы там за вас не переживали. И если уж будете отвлекаться, то не сильно. Что было дальше? У нас для вас есть начало самой нереальной реальной новости. Сейчас я это дело озвучу и предложу вам вслед три варианта концовки. То есть три варианта развития событий. Выберите правильный, подарим фирменный мерч. Обновленный, кстати говоря, от радио DFM. А если ничего не получится и вы останетесь на связи, мы с удовольствием послушаем ваши фирменные приветы. Андрей, в Америке парню пожизненно запретили вход в парк развлечений из-за многоточие вопрос, чего было дальше. А вот теперь вы выбирайте. Из-за еды, маркера или ремней безопасности? Ваш ход.
1: Из-за ремней безопасности, думаю.
0: А если у нас самая нереальная реальная новость?
1: Из-за еды.
0: Из-за еды?
1: Да.
0: С собой, зараза, такой протащил, да?
1: Ну, наверное, да.
0: А если под едой подразумевался чупа-чупс или жвачка?
1: Ну, все равно еда.
0: В Штатах парню пожизненно запретили вход в парк развлечений, так как он пронес на американские горки, Андрей, еду и даже отважился полакомиться ей во время катания.
2: Ёлки-палки, ты чё?
0: Да не, это победа. Поздравляю вас, Андрей!
1: Спасибо, спасибо большое.
0: Большой молодец, и интуиция у вас работает, что надо. Поздравляю, забирайте наш фирменный мерч от радио DFM и вдогоночку срочно передаем свои фирменные приветы.
1: Привет всем друзьям, зеленым перевозчикам, коллегам-водителям.
0: И все?
1: Да.
0: А я скажу так. Хороших вам надвигающихся выходных.
3: Реклама. Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
5: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
7: Жми на газ до упора. Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
8: Клево. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клево, когда в городе есть клево. Максима Горького, 213, 0+.
9: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Radio DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Каждый будний вечер на радио
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show on DFM. Импровизация высшей пробы.
1: Работа в кровати приводит к выгоранию. Ой, ну не знаю. Не знаю, в принципе. Знаете, к выгоранию сама работа приводит. А вот в постели вы, пожалуйста, вот это вот можно уже вычеркнуть из этой формулы.
2: В постели, наоборот, зажигаешь как-то или выгораешь?
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама. On DFM.

0: квартиру сниму на суточно ру. 6+.
1: Мам, чешется. Что делать?
2: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама Аухилинрус. Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: РДС Open. Снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится третий этап открытого чемпионата РТС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап РТС Open. Казань-Ринг-Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Welcome back, and right now.
8: А теперь тусовка
6: on DFM.
8: DFM.
6: Потому что Радио DFM. DFM.

0: Ну что, ни дня без повода, как говорится. Давайте-ка коротенечко расскажу, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день абсолютного спокойствия. Или же день спойлеров, и рассказать тем, кто собрался посмотреть какой-нибудь сериал, чем он в итоге закончится.
1: Реклама. Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
2: Это невозможно!
1: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
3: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
4: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия — на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: трек от Роберта Майлса «Children» только что в эфире радио DFM. Я, конечно, не фанат аниме, но знаю, что таковых людей в нашей стране предостаточно. И, возможно, им было бы интересно побывать в Америке на ежегодном аниме-фестивале, который на сей раз решил прям удивить-удивить своих посетителей. Дело в том, что на нем продавали сок из ступней.
1: Чего?
0: Ага.

0: Продавщицы наливали обычный сок в контейнеры, опускали туда свои ноги, а потом разливали все это по $15 за стакан. Вот и я тоже не понимаю, кому взбредет в голову даже наспорт, даже когда мучает жажда, пить эту фигню.
1: Да-да-да.
0: Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. Всем грамотеям приосаниться. На очереди игра «Слово дня», где вы отгадываете ударение в слове и получаете в собственное пользование наш фирменный мерч. Не проспите специальный сигнал и первыми дозванивайтесь в студию. А пока объявляю небольшой перерыв.
2: Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
3: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
2: А теперь тусовка.
5: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Буду надеяться на то, что с нами на прямой связи прямо сейчас грамотея Екатерина. Ей собственные аплодисменты. Екатерина, здравствуйте.
1: Приветствую.
0: Да, ну что,
1: приветствую.
0: Вспомните, что было по русскому языку, Екатерина.
1: Ну, натянутая четверочка.
0: Ну, все-таки четверочка. И я очень надеюсь, что эта четверочка вам принесет победу в игре «Слово дня». У меня для вас есть новостной заголовок, внутри которого, предательский или нет, сейчас мы это выясним, скрывается слово, где вам надобно бы правильно поставить ударение, Екатерина. Если все хорошо, мы дарим вам обновленный фирменный мерч от радио DFM. А если ничего не получается, то мы с удовольствием послушаем ваши фирменные приветы. Завтра в столичном парке Музеон впервые пройдет фестиваль прыжковых или прыжковых видов спорта. Выбирайте, где здесь поставить правильное ударение, Екатерина.
1: Прыжковых.
0: Да. Да, прыжковых! И это именно так! Мне представляется, что здесь было достаточно просто выбрать место, где необходимо было правильно поставить ударение. Но, знаете, в последний момент можно было бы растеряться, разволноваться и тыкнуть не туда. Но вы все сделали правильно. В данном прилагательном ударение всегда падает только на букву О. Поэтому правильно говорите еще раз как?
1: Прыжковых.
0: Да. Да, это четверка по русскому языку и не натянутая вовсе, а я бы сказал твердая. Мы вас и с этим тоже поздравляем. Забирайте наш фирменный мерч от радио DFM и передавайте спасибо, привет.
1: Спасибо. Привет передаю своим друзьям с Калуги. Вот, своей любимой подруге и любимому мужу и сыну.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове 26 градусов тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет малооблачно. Температура воздуха в середине дня составит 27 градусов тепла. Ветер северного направления 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Ты слышала новый хит?
7: Нет?
6: Тогда включаю.
8: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
2: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Вы болели. Вы ждали. И вот он. Грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
12: Это невозможно!
11: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
13: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: скитом.
1: Потому и не кусают.
2: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Унритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз – и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на level.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РББ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
6: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
7: Реклама АО «Хелен-Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: РДС Open снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится третий этап открытого чемпионата РДС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап РДС Open. Казань-Ринг-Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+. А дальше тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что Радио DFM.

0: Ну что, перед тем, как попрощаться с вами аж до понедельника...
1: А напоследок я скажу...
0: Да, о том, о чем еще мог сказать сегодня, но не сказал. Итак, Wildberries анонсировал запуск собственного мессенджера, Константин Эрнст объявил о перезапуске «Фабрики звезд», а российские парни массово поддались новому тренду под названием «Bone Smashing» и начали бить себя по скулам и челюсти в надежде сделать лицо более рельефным и брутальным. Как знаете, на этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучных вам выходных. Ну и...
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове 26 градусов тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет малооблачно. Температура воздуха в середине дня составит 27 градусов тепла. Ветер северного направления 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
5: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Фольксвагене или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
6: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.
7: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
8: Это невозможно!
7: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
9: Да, я люблю домашнюю кухню. Когда еда приготовлена с любовью. Именно поэтому я хожу обедать в застолье. А комбо-обед там всего 259 рублей. А десерты просто пальчики оближешь. В столовых застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого.
7: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
10: Соберите коллекцию игрушек «Мадагаскариков» в «Магните Экстра» и «Семейном». Покупайте колбасу «Сервелат» «Коньячный Мираторг» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
11: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
12: Высота Римстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
13: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
14: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
15: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

0: Белых. Дима Белых.
1: Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, южане, россияне, ростовчане. Добрый вечер. Вот так. Да? Добрый вечер. Всем привет, ДФМ Ростов. Программа называется «Party Time». Время вечеринки уже наступило. Оно, в принципе, наступило в понедельник. Время вечеринки. И в пятницу оно не заканчивается. Добрый вечер. ДФМ Ростов. Станция для слушателей старше 12 лет. Сразу напомню о нашем новом, едином номере для ваших сообщений. Ребята и девчонки, сейчас напомню. Все очень просто. Запишите, пожалуйста. Мы изменили номер. Ну, вот, может быть, он у вас уже есть. Если нет, ну, запишите. Итак, 8-918-5900-469. 8-918-5900-469. Все. База. Ребята, сегодня будет очень музыкально. В принципе, как и всегда. Зайду с легендарных музыкальных произведений. И, в принципе, сегодня в течение всего нашего вечернего радиошоу, конечно же, только звезды и только мегатреки, конечно же. Добрый вечер. Тему эфира обозначу чуть позже, но, конечно же, пятница. Конечно же, выходные дни, которые приближаются. Эти выходные дни рекомендуем провести, конечно же, со своими близкими, родными, со своей семьей. Это очень важно. Тему эфира, еще раз я вам подчеркну, мы обсудим чуть позже, обозначу, да. Что сегодня у меня есть? У меня сегодня где-то в 16:40 еще и будет розыгрыш. Это будет сертификат в ресторан. Очень интересно. Вот. Короче говоря, все будет, ребят. Да. Добрый вечер. Всем большой привет огромный, кто уже передвигается в пробках, заторах Ростова-на-Дону. Не знаю, насколько будут, какие сегодня пробки. Если кто-то где-то слушает в других регионах нашей страны, ДФМ Ростов-на-Дону, тоже об этом напиши. Поехали! Поехали!

0: Вы говорите, Дмитрий, я поплыла. Ну, это же здорово. Это хлопком нужно поддерживать, да. То есть нужно похлопать, поаплодировать, по-моему, да. Хорошо, ребят, начало было нормально. А, вот первое сообщение, кстати, пришло. Я немножко другую думал тему эфира мы сегодня с вами раскачаем. Вот, ну, тут пришло сообщение. Я не могу отказать этой девушке. Алина написала. Вы знаете, я включаю... Мне, конечно же, это очень приятно. Всей нашей большой команде... DFM, Россия, всем. И Юле Пого тоже приятно слышать это сообщение. Вот я включаю DFM, и сразу у меня включается мой летний режим, когда сразу все хорошо. Моя ты умница, Алина. Спасибо большое, Алиша. Ну вот тем более мы сегодня с вами летнюю тему будем прокачивать. Конечно же, много событий разных происходит, да. Мы сами себе можем создать настроение. Бывает, это делать действительно нужно в хороших так целях. Поэтому сегодня вот какую я предлагаю вам тему, ребята. Вы уже начали писать даже. Я предлагаю тему легкую, да. Мой летний режим включается когда? Вот давайте так, летний режим когда включается? Там, после жары, приезд родственников, закончили что-то с сессией, там, либо стали на тропу ЗОЖ-ППШ, либо начали есть больше. Короче говоря, мой летний режим включается когда? И ваше сообщение с удовольствием, конечно, почитаю. Также можете привет передать. И большая просьба, друзья, пишите, из какого города вы с нами на связь. Ну, то есть Ростов, понятно. Если за пределами Ростова, пишите, пожалуйста, города, которые сегодня вместе с нами. Да, я подчеркну города, потому что за пределами Ростова-на-Дону онлайн слушают наши ростовчане. Очень часто радиошоу DFM Ростов. Это замечательно. Мой летний режим включается, когда я впервые выхожу вечером без куртки. Все, организм понял, жара и все хорошо. Молодец. Лариса.
1: Лорик на связи. Лорик, Лариса.
0: Лариса, правда, без аватарки. Она пишет, значит, у нее лето, летний режим начинается: захожу в duty free. Да ты че? Сейчас все так тебе и сказали в ответ, Ларис. Мой летний режим включается, когда в машине открыты окна, играет DFM, а я делаю вид, что это видеоклип. Слушай, класс, молодец. Мой летний режим включается, когда после работы не домой, а ну давайте где-нибудь посидим, и обычно это заканчивается сильно позже, чем запланировали. Ну, слушай, молодцы, начали писать, кайф, спасибо большое. Вот. Мой летний режим, Дмитрий, включается, когда я могу посмотреть просто спокойно на гуляющих людей без сожаления. Ну, интересно, а бывает с сожалением на гуляющих людей смотрите? Так, мой летний режим включается, когда хочется флиртовать даже с человеком, который просто придержал тебе дверь. Екатерина, подпись. Ну, как это звучит? Да, уж как у классиков. Привет, ДФМ, всем большой привет. Настроение классное. Всем желаю хороших выходных. Пятница самая лучшая, и это мне нравится. Большой привет передаю всей вашей команде. ДФМ с наступающей. Не, ну наступающий у нас чуть попозже. Я позже расскажу, что и как наступающий. Когда у нас днюха, да? Так, мой летний режим включается, когда в Ростове вечером начинает пахнуть пылью, цветами, шашлыком и дорогим женским парфюмом. Бэмс! Вот, кстати, следующее сообщение. Мой летний режим включается, когда я слышу саундтреки и плейлисты города, доносящиеся из разных тачек. Мой летний режим включается, когда я начинаю выбирать не одежду, а настроение. Елена. Класс! Кстати, тоже хорошее сообщение. Мой летний режим включается, когда друзья пишут: «Ты где?» А я уже понимаю, домой сегодня рано приехать не получится. Ребят, ну, в общем, погнали дальше. Сейчас начинаются разрывы музыкальные, да, но они и продолжаются, конечно. Если что-то ты, еще забыл сделать, сделай это обязательно, да. Разгрузи себя, сделай, не откладывай на понедельник, да. Летом лучше, знаешь, если получится, доделай, да. Привет, ЕФМ, всем большой привет огромный. Ну, не особо пробки, но хочется какой-то внезапности. А мой летний режим включается, когда я меняю кофе вечером на холодный кофе вечером. Молодец какая ты. Есть фраппе, да, такая греческая история, очень крутая. Холодный кофе – это спасающая такая история. Летний режим у меня включается всегда, когда лето. Прям с первого календарного дня. Ну, молодец, Елена. Ребят, поехали. Раз, два, три, взлет. We'll be right back.

0: Ай-яй-яй-яй, да, спасибо большое. Вот, прямо отреагировали сразу. Да ладно! Да, ладно, у меня вот мама говорила, прохладная. Так, ребята, добрый вечер. Почему так говорю? Потому что вот прям сообщение приходит сразу. Ой-ой-ой, добрый вечер, только включилась. Ирина, какой материал сегодня обсуждаем? Хорошая мысль. Ирин, у нас сегодня, знаешь, как у нас, мы продолжаем фразу. Летний режим, когда у тебя включается, да? Вот после чего у тебя включается летний режим? Ну, лично у тебя. Ну, или так, допустим, мой летний, ну, чтобы проще было, да? Мой летний режим включается, когда? И дальше уже дописываешь сообщение. Ну, вот есть сообщение, к примеру. Мой летний режим включается, когда я впервые говорю, да, на улице не жарко, а просто духота. Вот, ну, вот так. Мой летний режим включается, когда музыка в машине становится громче, чем у кого-либо. Мой летний режим включается, когда вечером после работы не хочется домой, дом подождет, а лета нет. Да, Соня. Соня. Редкое имя. Мой летний режим включается, когда я начинаю жить по принципу «все серьезное, обсудим осенью». Сейчас не об этом. Кайф. Так. Мой летний режим включается, когда мужчины внезапно вспоминают, что умеют жарить шашлык лучше всех. Написала. Ну, девочка-блондинка без подписи. Цифры есть, но цифры не оглашаем. Да, в общем, ну, непонятно. Мой летний режим включается, когда на улице светло до позднего вечера, и совесть уже не может сказать «иди домой». Нужно до рассвета догулять. Вообще, мне нравятся, конечно же, не только закаты летние, ребят, но это понятно, да. Еще у нас с вами время есть до, грубо говоря, 21-22 июня у нас еще день будет увеличиваться. Это самое-самое яркое, то, что вот летом происходит, да, это вот световой день, который становится больше, и уже в 4:15 светло, и бывает, когда ты едешь в 5 утра в воскресенье куда-то тебе нужно, ты уже встал бодрячком куда-то едешь, да, там, или, ну, едешь, ну, тренить, спортить, а люди только выходят из клуба, пытаются вызвать машину. Есть такие? Локации у нас в Ростове, да. Угу. Есть, есть, есть. Света написал. Света Зумерок, знаете. Ну, мое нишевое состояние, это, конечно же, осень. А вообще обожаю лето. Нишевое, понятно? Еще одну фразу закатили. Вот сейчас смотрите, да? Сейчас смотрите. То есть потихоньку это начинает фраза везде пробиваться. То есть сначала, ну, мы хотя бы немного отошли, и они меньше стали говорить «red flag». Меньше стали, но говорят, все равно проскакивает «базовый минимум». Вот. Сейчас все. Нишевая пошла история. Нишевые. Вот они. Нишевые леопардовые губобровки, мои хорошие. Вот они здесь уже, да. Они рядом, вот они уже пишут. Так, привет, Димон, настроение класс. Всем большущий привет огромный. Ну, я не знаю, что для меня может быть лучше лето. Лето – это маленькая жизнь. Мой летний режим включается, когда в холодильнике появляется лимонад, а в голове глупые идеи. Класс, да. Мой летний режим включается, когда я иду на часик прогуляться, но беру с собой зарядку и знаю, что, может быть, утром не заеду домой, тогда прихватываю с собой зубную щетку. Вот, вот это продуманность. Вот это продуманность! Сильно! Так, привет, DFM. Всем большой привет огромный. Для меня лето наступает по календарю и всегда с Дня защиты детей. Отмечаю этот праздник прямо с детства. Когда я был маленький, пишет человек, я любил лето. Когда я вырос, я понял, что когда есть деньги, то в лето можно попасть в любое время года. Теперь я люблю деньги. Слушай, Андрюш, ну это понятно, все это, все ясно. Это, ну как бы мы не об этом. Это, знаешь, там цитаты из интернета дернутые, да, но там немножко адаптированы, это все нормально, понимаем, сейчас скажут, да это я сам, ну да, мы не спорим, что ты сам, но прям знаки препинания у тебя все, прям молодец, красава, наверное, пятерка была у тебя по русскому языку и литературе, да, Андрюх? Мой летний режим включается, когда я перестаю спрашивать, зачем, и начинаю говорить, поехали, надо! Класс. Мой летний режим включается, когда хочется надеть что-то яркое и быть проблемой с хорошим настроением для многих мужчин-женатиков. Ух ты! Ох! Привет, Димон, настроение классное. Давай какой-то лютый хочется олдскул услышать. Ребят, сейчас сделаем. У меня есть трек, который, ну, которому много лет. Он будет в оригинале. Не будем замешивать ни в каком миксе. Вот просто в оригинале. Но сейчас многие отреагируют. Я вам хочу сказать, девочки очень ярко реагируют на этот трек. Ребят, готовы?
1: Оп!

0: Сейчас в Ростове плюс 25 градусов и облачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
1: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
2: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триам Моторс». «Джили» — это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный «Джили» «Триам Моторс». Ростов-на-Дону, Текучева, 350А.
3: Реклама. Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
4: Соберите новую коллекцию игрушек-мадагаскариков. Покупайте в магните «Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
5: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
6: Папа-пап. Место, где выходные звучат громче. Танцы до утра и вечера, которые запоминаются. 5 июня. Большая вечеринка. Диджей-ведущие, конкурсы и море драйва. Сбор гостей в 22.00. 6 июня в 22.45 на сцене кавер-группа «Хоботы». Только живой звук, только любимые песни и максимум эмоций. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
7: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок, 67А, 6+.
8: Опять пельмени. Я на них уже как на родных смотрю.
9: А что, если ужин будет домашним, но готовить не надо? В застолье вот сытный ужин всего за 199 рублей.
8: Собираемся, дорогая!
9: В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
10: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
13: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Так, ребята, ну давайте продолжим. Продолжим тему. Если только подключились, тема у нас летняя, а точнее звучит так. Ну, то есть, не то чтобы тему, продолжить фразу. Мой летний режим включается когда? Вот когда у вас включается лично ваш летний режим? Вот уже все включился и понеслась. Знаете, как было в песне у группы «Чугунный скороход»? Сейчас как? «Странная походка и взгляд безумный, поэтому меня называют чугунный». Пара-пара-пара. И поехали. Была такая группа «Чугунный скороход». Угу. Вот, ну, то есть какая-то походка меняется или еще что-то. Мой летний режим включается, когда работа закончилась, а день будто только начался. Мой летний режим включается, когда я начинаю покупать фрукты как человек, который решил красиво отсервировать стол. Мой летний режим включается, когда обычный вечер превращается в историю для понедельника. Мой летний режим включается, когда хочется простить всем все, кроме отсутствия кондиционера, написала Марина. Вот, Мариш, видишь, ты за кондиционер. А другие твои коллеги могут быть по офису, девочки, против кондиционера. Они мерзнут, знаешь, вот. И есть такие, когда вот, ну, мы уже говорили об этом пару эфиров назад, да, что бывает батл за кондиционер или против, и когда они приходят к примирению, те, которые хотят кондиционера, они сидят под кондиционером, там ставят специальную шторку, чтобы не дуло на какую-то звезду, которая мерзнет постоянно. И этой звезде выдают пледик специальный, и все, она в пледике сидит, нормальная милость. А мой летний режим включается, когда я впервые за сезон говорю «мне бы на море». Вот. Ты попал сейчас, по-моему, вот прям в цель. Точно. Мой летний режим включается, когда друзья начинают скидывать локации вместо объяснений. Это проще так бывает, да. Мой летний режим включается, когда я понимаю, вечер пятницы уже репетирует субботу. А мой летний режим включается, когда даже обычная шаурма ночью кажется романтикой. Я начинаю жить по погоде, музыке и настроению. В душе еще жарче, даже если жарко на улице. Ну, это какое длинное сообщение, да, лирика как. Так, мой летний режим включается, когда хочется сказать начальнику, я физически здесь, но морально на пляже и уже еду на машине на вечеринку. Вот, молодец. Так. У меня включается режим лета, когда я начинаю верить в случайные встречи. Когда вечер пахнет свободой, немножко шашлычком и раздается любимый трек из какого-то барчика. Когда я покупаю солнцезащитные очки, я сразу становлюсь важным. Это мой максимальный летний режим. Мой летний режим включается, когда вместо «надо» появляется «хочу» и «не спорьте со мной». Когда я готов уехать куда угодно, лишь бы не сидеть дома. Все куда-то идут, и всем хорошо, и появляется чувство, когда вообще все хорошо. Это мой летний режим. Так, вот тоже, я понимаю, что лучшая терапия – это музыка, дорога и нормальные люди, а еще где-нибудь рядом с Сочи. Это мой летний вайб. Мой летний режим включается, когда начинаются разговоры, а давайте на выходных куда-нибудь рванем. Ну, такая классика, да. Особенно бывают семейные поездки. Знаете, одна семья, вторая семья, третья семья, дети, все объединяются. Кто-то еще бывает с палатками. А давайте рванем туда, в Константиновскую, вверх по Дону, с палатками. Сейчас как пойдем туда, сейчас возьмемся. Есть такое, да. Виктор пишет. Добрый вечер. Мой летний режим начинается, когда я на рыбалке. Ну, вот видите, вот рыбаки появились тоже. Ребят, ну, сейчас мы немного разомнемся. Трек, который прозвучит, это, ну, это такая базовая комплектация летнего режима. Готовы, южане? Раз, два, три. Опа!

немного лета. Представьте, под этот трек, это сейчас видеоклип, погромче, «Ты по дороге к Сочи».

И, кстати, вот этот самый последний поворот, который большой там перед Сочи, знаете, вот самый-самый-самый такой, тещин язык его называют еще, да, после Дагомыса. Знаете, вот представьте, Дагомыс, подъем вниз, поворот и все.

Ребят, у нас есть подарок для вас. Да, есть подарок. Есть. Причем это не просто подарок, а это сертификат. И сертификат такой, довольно-таки серьезный, с прогулкой хорошей. Готовы? Так, внимание. У меня есть сертификат на 3000 рублей в Рестик. Внимание. Спонсор розыгрыша ООО «Континент Фуд». Ресторан «Раковарня Роколов» на Соборном 24. В здании нашего почтамта. Это, ну, это историческое здание, это историческое место. И в самом центре Ростова, и не только Ростова, но и в центре туризма Ростова-на-Дону. Это не только про еду, это про людей, про отдых и про город. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборные 24. Значит, что нужно сделать, друзья? Я сейчас задаю вопрос. Давайте так. Сегодня попробуем ответить при помощи нашего мессенджера, да, телефон, ну, номер наших мессенджеров всех. 8-918-59-00-469. Записали? 8-918-59-00-469. Это номер, на который стоит, ну, это единый номер мессенджеров наших. Прислать нужно будет правильный ответ. То есть правильный ответ мы будем ловить в течение, сейчас скажу, сколько. Так, у нас вот готов, готов трек, да. Ну, Боб Синклер сейчас будет новый трек, разрыв, разнос, конечно. I can wait. Боб Синклер, премьера. И ваши ответы мы принимаем на наш единый номер. А потом посмотрим, кто пришлет правильный ответ быстрее всех. Итак, внимание, вопрос на сегодня. Какой, вот сейчас, сейчас такой, ну, вопрос сейчас начнется сразу, да, разнос. Итак, какой город основал Петр I на юге России как выход к морю? Краснодар, Таганрог, Новороссийск. Ребята, жду ваших ответов.

0: Вы знаете, мне нравятся слушательницы. Вот у ребят это меньше, а у девочек это бывает больше. Когда, знаете, как дала какой-то ответ, потом поняла, что дала в штангу, удалила и написала другое. Вот это... Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй, ух ты ж. Ну, тут же, понимаете, все, еще ситуация. Все доходит, Антон. Вот, знаете, вот, а есть тревожные люди такие, знаете, как Антон. Ответил со 45, почему сообщение не доходит? Вот это начинается. Ты че, Антош, у нас все доходит. Вот это. Ребят, значит, смотрите, сообщения здесь вот практически, ну, знаете как, идут вот прям, ну, вот в сотой доли секунды разница. Значит, практически все, вот практически все дали правильный ответ, да, абсолютно верный ответ. Значит, вопрос был такой, какой город основал Петр Первый на юге России как выход к морю? Конечно же, правильный ответ Таганрог, и все это было под названием, знаете, Таганрог раньше тогда, когда вот был основан, да, он назывался Троицком на Таганьем Роге. И, кстати, задумывался вначале, да, как первая военно-морская база России на Азовском море. А, ну, официальной датой основания считается 12 сентября 1698 года. Вот такие новости, ребята, вот такая вечеринка. Вот. А сейчас мы найдем правильный ответ первый, который прилетел. Вот, смотрите, тут прям вот действительно, как говорят, ну вот прям в сотой доли секунды разница. Вот сейчас просматриваем каждый, потому что тут у нас есть еще и старые мессенджеры. Поэтому сейчас вот выбираем человека, кто же был самым первым. Это создает определенные, конечно же, сложности, потому что нужно вот здесь всех проверить, посмотреть. Так, так, и кто у нас есть все-таки в победителях? Так, хорошо. Ну что, есть номер, да, вот все, теперь уже определились. Это точно, значит, первый правильный ответ у нас прилетел от номера, так, сейчас скажу, кто это. Так, у нас есть первый номер, да, вот он, первый номер, от которого прилетело правильное сообщение, это Кирилл, цифры 0487, Кирилл, 0487, 87, 77. Кирилл, мы тебе сейчас отправили огонечка нашего, да? Фамилию и имя пришли, пожалуйста, на наш мессенджер, куда ты ответил. А мы тебе объясним, как получить сертификат электронный и отправиться в ресторан «Коварню Роколов» на Соборном 24. Поздравляем тебя! Ура! Ура! Юра! Ура! Так что, Антоха, ждем от тебя сообщения, мы тебе уже огонька послали. Ну, если кто-то сегодня не выиграл, не расстраивайтесь, будут еще и на вашей улице яркие праздничные дни.
1: Сейчас в Ростове плюс 25 градусов и облачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.

Друзья, спасибо большое за ваше сообщение, поздравления и добрые слова. С нами многие города, и Воронеж, и Таганрог с нами онлайн был. У нас был привет из Самары, только увидели. Привет, ростовчане, Самара на связи. Добрый вечер, Самара! Здрасте! Сереня Вороненко, да, правильно, Вороненко или Вороненко, от души, брат, я тебя уважаю, написал человек. Вот просто кто написал, непонятно, но душевно от души уважаю. Да. Ну, понятно, уже чувствуются пятничные сообщения пошли. Нормально. Мира всем, любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга, не предавайте друг друга и помогайте друг другу. Всем хороших выходных, хорошей пятницы, ну и финалочки, такая классика DFM, ну, все ближе и ближе к нашей днюхе, у нас есть какие-то классические наши истории, и была одна тема такая в конце эфира, помните, Вася, давай!

0: Продолжаем отмечать пятницу классной музыкой. Сегодня у нас 5-е число. Что по праздникам? Давайте посмотрим вместе. Сегодня день резиновых уточек в ванной. Ну, учитывая, что теплее и теплее становится за окном, в ванную приходится ходить чаще, так что вот. Еще сегодня отмечается день эколога. Если вдруг трудитесь в этом направлении, конечно, поздравляем. А еще Всемирный день охраны окружающей среды. А как окружающую среду лучше всего охранять? Правильно? Лично. Так что уходим с работы, идем гулять. Всем привет, друзья. Гуляем мы, конечно, под музыку, под нашу классную. А еще под возможность выиграть подарок. Участвуйте, совсем скоро снова появится такой шанс.
1: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции,

0: Кэшбэк доступен на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз – и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОГРН-124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: В ленте играйте в приложении в «Лентоманию» и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз – 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
1: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Ну, Моби, конечно, вечную музыку написал. Послушали еще один его трек. Но давайте запоминающимся сделаем этот час и для кого-то из вас, друзья. Все очень просто. Мы здесь разыгрываем мерч. И все, что нужно, это ответить на тему этого часа. Тема вот такая. Какие увлечения людей вы не понимаете и не будете этим заниматься? Пишите нам. Напомню, номер наших мессенджеров. Это 965-115-5-115. Писать нужно вот прямо сейчас. Мы выберем несколько сообщений, и кто-то случайным образом получит наш подарок. Еще раз тема, какие увлечения людей вы не понимаете и точно не будете этим заниматься. Пишите нам.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 26 градусов и облачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
3: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 128-739-244-741, 16+.
1: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
8: Это невозможно!
7: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
1: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти.

0: Иглав Дэнс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Папа-пап. Место, где выходные звучат громче. Танцы до утра и вечера, которые запоминаются. 5 июня. Большая вечеринка. Диджей-ведущие, конкурсы и море драйва. Сбор гостей в 22.00. 6 июня в 22.45 на сцене кавер-группа «Хоботы». Только живой звук, только любимые песни и максимум эмоций. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: Есть же какие-то вещи, которые все не любят делать. А что если в домашний чат написать объявление, услуга? Раз в неделю приду, поменяю вам пододеяльники.
3: Хороший бизнес.
1: Или постельное белье. Да, там, не знаю, 300 рублей. Я вас уверяю, просто в этот день у вас будет все. Все просто напишут да-да-да-да-да-да-да-да-да-да.
0: С естественным интеллектом.
1: 10 квартир прошел, трешка в кармане. Ребята, я считаю, что мы придумали новый лайфхак и новый бизнес. Только что.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.

0: всем параметрам.
1: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
4: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
6: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Первое правило HAVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HAVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техно плюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HAVLF 7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера HAVLF 7 на сайте HAVLF.ru. 12+.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Мам, чешется. Что делать?
6: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
7: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса. Юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: А дальше тусовка.
10: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Читаем ваше сообщение, заодно узнаем, кто у нас получит подарок в этом часе. Напомню наш вопрос. Какие увлечения людей вы не понимаете и не будете этим заниматься точно? Вот что вы прислали. Привет, Зи. Никогда не пойму людей, которые добровольно бегают марафон на 42 километра. Меня когда просят, я сразу перестаю в целом с этими людьми общаться. Видимо, был такой опыт у человека. Еще Антон пишет из Краснодара. Не понимаю коллекционирование пустых коробок от техники, да и вообще всякого мусора дома. Я сразу все выбрасываю. Не буду заниматься моржеванием, пожалуйста. Я и летом-то в воду захожу с большим трудом, а уж зимой-то и подавно. Привет всем. Не понимаю тех, кто собирает пазлы на 10 тысяч деталей. Да и вообще, куда вы эти пазлы потом деваете? На стену, что ли, вешаете? Ну, кстати, я видел, но да, тоже не понимаю. И еще Катя нам пишет. С уважением отношусь к рыбалке, но сидеть 5 часов ради одной рыбки – это не мой жанр увлечения. Ну, видимо, ты просто не понимаешь, что там удовольствие в другом. Ну, может быть, когда-нибудь поймешь. Что ж, давайте узнаем, кто у нас получит подарок. И повезло Антону. Антох, поздравляю тебя. Именно тебе достается наш фирменный мерч. Но хорошее настроение достается абсолютно всем. Сегодня пятница, друзья. Проводим скайпом этот день вместе.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 26 градусов и облачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
5: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
6: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Повод? Давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
8: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
9: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
10: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17:00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
11: Ты же просто зайдешь посмотреть, да?
12: 18+. Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте Технониколь в Высоторемстрой.
13: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
14: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауна ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
15: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Привет, друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей, я такая же, как все. Я тоже люблю теплое лето больше холодного и тоже вечер пятницы люблю больше вечера воскресенья, когда ощущение, что все хорошее заканчивается на целых 5 дней. В общем, мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди, и сейчас мы заканчиваем рабочую неделю и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 5 июня 2026 года, и да, это она, наша любимица пятница. Сегодня отмечаем праздник солнечных зайчиков, день кетчупа, между прочим, день полевых цветов, всемирный день охраны окружающей среды, день эколога, 19 лет, между прочим, уже день образования российской полиции, 308 лет, поаплодируем. Также, что ты грустно сказал, поздравляем, да, уже все?
2: Ага, это день милиции, я помню, где-то в ноябре, что ли, по-моему, а тут еще полиция.
1: Полиция, да. Леонтий Коноплянник сегодня, Левон Огуречник. Вот мне кажется, Левон Огуречник как-то звучит, скажем, приятнее. Хотя, кто мы такие, чтобы против Леонтия выступать, да? Все-таки, кстати, Леонтий сейчас очень популярное имя. Сейчас все называют Лео. Очень любят Леонтий, вот опять возвращаются эти имена.
2: Дмитрий, кстати говоря, не такое популярное теперь имя.
1: Все, да, вот Сергей, отошло. Дмитрий уходят имена, хотя очень красивые. Кстати, среди женских имен, например, уходит Татьяна. Вот редкое теперь тоже имя. Странно.
2: Да.
1: Тоже прекрасное. Наталья уходит тоже имя. Наталья. Хотя вот когда-нибудь, я думаю, что мы отойдем уже от Милан, Оливии и все-таки придем к нашему родному. Но не об этом сейчас, друзья. Сегодня мы обсуждаем с вами следующее. Что вы себе запрещаете, но все равно нарушаете? Вот такое вот у нас сегодня опрос. Вам, Дмитрий.
2: Я буду, так подумал, банален просто, ну, да нельзя. Видосы короткие на ночь. Вот каждый раз себе говорю, ставлю будильник, откладываю телефон и все, не беру его до следующего дня. Нет, каждый раз нарушаю. Ну и, конечно же, не давать долг.
1: Вот. Да, это, ну, точно ваша история. Все равно нарушайте, это правда. Я могу сказать, у меня, ну, значит, не связываться ни с кем в домашнем чате. Ну, вот в этом чате дома, понимаете, да? Просто ни с кем не общаться, не вступать ни в какие полемики, ничего не обсуждать. Я все время каждый раз себе говорю, так, сиди спокойненько, все, не надо.

0: Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в любой мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
2: Реклама АО «Хелен-Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, внимание, у нас стартанул ночью 20-й лунный день, мы о нем вчера говорили, но сегодня повторим, естественно, вдруг кто-то не слышал. Сегодня днем у нас и утром был 20-й лунный день, ну и ночью, понятно, еще вечер будет весь под 20-м лунным днем. Энергия 20-го лунного дня должна быть растрачена на духовные поиски, надеюсь, вы сегодня что-нибудь допоискали. Впрочем, большинство людей бессознательно тратит ее на преодоление сомнений, решительные поступки, преодолеть себя, взять новый барьер, подняться на новую ступень. Вот ваши цели на сегодняшний день. Ну-ка, папулька, рассказывай нам, на какую ступень ты сегодня взобрался?
2: Иногда лучше сделать, знаешь, шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед.
1: Да, вот так они себя и утешают. Чтобы с успехом достичь новых целей, лучше оградить себя от лишних контактов и остаться в одиночестве. Люди мешали.
2: Точно.
1: Все. Вот. День предполагает замкнутость в себе. Если есть возможность, лучше не уезжать далеко от дома в этот день. Кстати, очень хорошо в этот период отказаться от груза прошлого, финансовых задолженностей. То есть, если вы кому-то должны чего-нибудь там лучше отдать, соседу перфоратор, например, там, или еще что-нибудь. Сегодня удачный день для практики осознанных сновидений. По поводу любви. Один из тех дней, когда можно прочувствовать всю прелесть человеческого общения. Люди открыты к коммуникациям. Найдите себе компанию единомышленников, или общение очень хорошо пройдет с родственниками, близкими людьми. То есть с теми людьми, которых вы, в общем, неплохо знаете. Тех, кто с вами на расстоянии, ну, на таком, сказать, энергетическом, лучше сегодня не общаться. То есть вот на работу не ходить. А все уже. И по поводу работы как раз. Луна благоволит при этом лидерам и ораторам, всем амбициозным и целеустремленным людям. Сегодня можно начинать любое дело, любой новый проект. Ну, вот опять же, лучше общаться с единомышленниками в работе, а не с теми, кто, соответственно, вам, наоборот, пытается ставить палки в колеса. Им сегодня вы ничего не докажете, да, в общем-то, и не нужно. Старайтесь даже в коллективе найти тех, кто за вас во всех делах. Вот такие у нас истории. И, кстати, в следующем часе мы расскажем про 21-й лунный день, который стартует ночью и будет с нами завтра.
0: Погода! On DFM.

0: Ago on DFM.
1: Ну что, друзья, мы сегодня обсуждаем тему.
2: Что вы себе запрещаете, но все равно каждый раз нарушаете этот запрет?
1: Анатолий пишет. Покупать снасти, складывать уже некуда, на рыбалку выбираюсь, дай бог, два раза за сезон, а все равно все беру, все равно какой-нибудь воблер красивый попадется и надо схватить. Никак не могу себя останавливать. Но запрещает, видишь, человек, он борется.
2: Но с другой стороны, ведь можно отпустить ситуацию. Представьте, что это ваше хобби, вам доставляет так,
1: подожди,
2: это удовольствие.
1: Это и есть хобби.
2: Ну, вот, вам доставляет это удовольствие. Зачем себя каждый раз вот ставить себе...
1: Ты пойми, Попов, знаешь, больше всего человеку, больнее всего человеку смотреть на губы, которые не можешь поцеловать, и на воблер, который не можешь испытать. Ты понимаешь, это вещь такая, которая...
2: Какое яркое сравнение, прям.
1: То есть... Тяжело очень тяжело понимать, что вот он новенький лежит. А когда... И главное, вы обратили внимание, что как только выходные, сразу погода какая-то неподходящая для рыбалки. Вот сразу все, или давление там упало, не пойми куда, да, или ветер какой-нибудь, или перемена. Нет, когда перемена, это еще хорошо, а когда вот такая резкая история, когда похолодание резкое, то все, клево не будет. Там можно сидеть хоть до посинения. Все. Понимаешь, рыба над тобой смеется там где-то внизу и спит. Вот, значит, вот нам пишет еще Елена. Каждый раз обещаю, запрещаю себе покупать вещи на тот случай, когда похудею.
2: А.
1: Понимаешь? А это откуда идет? Это все из детства. Потому что как в детстве, да, родители нам покупали одежду? На вырост. Потому что сначала, значит, ты носишь, она тебе большая, эта куртка, потом она тебе в самый раз, а потом, ну, немножко, господи, да вот тут вот свитерочек подтянешь, и вроде как и нормально уже. Можно еще носить можно. Вот так вот, да? И теперь мы наоборот идем, с другой стороны, понимаешь, что оно мало, а может быть вдруг в другую сторону пойдет.
2: В голове тоже сидит, что действительно когда-нибудь тебе это будет как раз,
1: конечно. Когда-нибудь все случится, да.
2: Дмитрий как раз пишет, запрещаю себе курицу-гриль, но не могу пройти мимо этого запаха и не купить родимую.
1: Да это вообще счастье, что эти птички снова крутятся, понимаете, на этой карусели. Потому что было одно время, когда они просто исчезли. Вообще, если раньше, я помню, на каждом шагу крутились курицы-гриль, и ты, понимаешь, если ты не успел что-то приготовить там и так далее, это твоя спасательная жар-птица, понимаешь, ты ее просто хватаешь и идешь домой, то потом вдруг вот шаверма везде осталась, а гриль
2: куда-то...
1: А птица
2: счастья исчезла.
1: Исчезла, да. Вообще, вы обратили внимание, ее вообще нигде не стало. А раньше у каждого метро там везде продавалось.
2: Я помню, когда еще идешь, смотришь вот в этом прозрачном пакетике, вот это вот завернутое в фольгу, и вот та она жирненькая такая, прям ты прям чувствуешь,
1: да,
2: какая вот у нас
1: да,
2: сочная.
1: Запах вот этого невероятный. Да, и сейчас она вдруг опять начала возвращаться. Вот что поразительно. То есть все-таки бывают вещи, которые, видите, никак не изничтожить. То есть они нам нужны, потому что вот курица-гриль одна из них, таких вещей. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему, что вы себе запрещаете, но все равно нарушаете. Обязательно пишите нам, но в ближайшее время мы поиграем.
2: Звоните
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 26 градусов и облачно. По данным Яндекс погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
4: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
5: Технологии не стоят на месте. И ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триа Моторс». «Джили» — это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный «Джили» «Триа Моторс». Ростов-на-Дону, Текучева, 350А.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Фольксвагене или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
6: Чтобы хорошо жить, Нужно хорошо есть! Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный, 24.
7: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
8: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-7-41, 16+.
9: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
10: Да! 20 июня официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17:00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
11: Ты же просто зайдешь посмотреть, да?
12: 18+.
13: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
14: Это невозможно!
13: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
15: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
16: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
17: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
18: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
19: DFM. Радио DFM.

0: это будем проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
1: Звонился Леонид из города Барнаул. Леонид сейчас на даче, жует сосиску в тесте и запивает ее чем-то. Леонид, здравствуйте.
2: Здравствуйте, уже запил, спасибо.
1: Запили.
0: Да, так, а тем более в Барнауле-то уже времени-то достаточно, понимаешь? Там уже не
2: сосиска. Не могу себе запрещать.
0: Понимаешь, там сосисочка-то уже идет как лакировочка, понимаешь, финалочка.
1: Вот, да. Тоже аж захотелось.
0: Абсолютно. Ну ничего, у вас еще будет тоже, Дмитрий, сегодня 11 вечера. В Барнауле 11 же, да, сейчас, наверное, или 10?
2: Да, да, все 11. Верно.
0: О, видишь? И дал? Знаю нашу любимую страну.
1: Чувствуешь.
0: Так, давайте прямо сейчас, да или нет, максимально не задумываясь. Ну, после вечера пятницы, я думаю, легко не задумываться. На старт, внимание, погнали. Правда, что Ватикан — это самый маленький город в мире?
2: Правда.
0: Правда, что у летяги самый крепкий клюв?
2: Только нет.
0: Правда, что эпидот — это крупный лесной удав?
2: Да.
0: Правда, что животное, которое чаще всего изображают на флагах стран, это орел?
2: Да.
0: Правда, что в русском языке есть предлог, в котором 14 букв?
2: Да.
0: Отлично. Прямо сейчас мы выясним уровень интуиции, но мы вам дадим одну возможность исправить ответ. Вот один, интуитивно.
2: Давайте орла исправим.
1: Орла исправим.
0: Орла исправляем.
1: Давайте исправим.
0: Давайте исправим орла.
1: Орла на орлиху.
0: Да. Ну и сейчас у нас тогда получился какой уровень интуиции?
3: Ваш уровень интуиции равен 3.
0: Дотянули до троечки.
1: Орла на глобус.
0: Знаете, помните, как в детстве нам говорили, я тебе сейчас 3 ставлю, но это авансом, да? Вот, 2 ставлю карандашом. Так, ну что?
2: Я что-то знаю.
0: Итак, правда, что Ватикан — это самый маленький город в мире? Нет. Правда, что у летяги самый крепкий клюв? Нет, летяга — это белка. Правда, что эпидот — это крупный лесной удав? Нет, это минерал. Правда, что животное, которое чаще всего изображают на флагах стран, это орел? Нет, лев. Правда, что в русском языке есть предлог, в котором 14 букв? Да, и предлог соответственно. Давайте поаплодируем.
1: Соответственно, Леонид.
2: Спасибо.
1: Вручаем вам нашу фирменную кружку.
0: И 10 секунд на все приветики.
2: Юля, Дим, спасибо вам огромное. Передаю своим родственникам, близким, кто узнал меня, маме, папе. Всем спасибо.
0: Ура!

0: Реклама.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70% на тысячи товаров. Берите все и даже больше. Ашан. Все выгодное. Тут акция действует до 15 июня.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте и тогда заперёт нас в
10: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
11: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
12: А поехали всей семьей!
13: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
14: Я в панике. Доллары забыла купить.
15: Зачем доллары?
14: А как за границей платить?
15: Плати по миру.
14: Как?
15: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
14: Ага.
15: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
14: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
15: Да, а также букинг и подписки.
16: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
17: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
6: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
0: А дальше тусовка.
9: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: On DFM. Вот все нам тут хихоньки, все нам тут хахоньки. Чтобы оправдать, как говорится, социальную функцию, мы решили вам, друзья, подкинуть лайфхаков, которые точно сделают лето приятнее. Даже очень-очень жаркое, когда вот будете, о боже мой, господи, лучше бы зима. Вот когда вот это все начнется, можете вспоминать то, что мы вам сейчас расскажем. Значит, используйте мокрое полотенце, чтобы быстро охладить напиток. Лучше всего подойдут одноразовые полотенца или салфетки. Смочите их водой, обмотайте бутылку и положите всю конструкцию на 15 минут в холодильник, а лучше в морозилку. Испаряющаяся влага ускорит процесс охлаждения. Намного быстрее все охладится, чем, например, просто так, в морозилке. Возьмите лед и соль, чтобы охладить напиток еще быстрее. Нужно выложить в миску кубики льда, налить немного воды и насыпать туда же столовую ложку соли. Вот самое главное, чтобы, соответственно, бутылка полностью скрылась под смесью. И из-за соли температура становится ниже, раствор интенсивнее забирает тепло. Достаточно пары минут, чтобы напиток охладился на десяток градусов.
1: Круто.
0: Представляете, какая крутая история. Также можно превратить вентилятор в кондиционер.
1: Так.
0: Да.
1: С помощью пластиковой бутылки скотча.
0: Это вот очумелые ручки начинаем, друзья, прямо сейчас. Наша любимая рубрика. Это можно сделать с помощью льда. Насыпьте кубики в большую миску, поставьте перед работающим вентилятором. Воздух будет проходить через лед и немного охлаждаться. Кстати, вместо миски подойдет и большая пластиковая бутылка с замороженной водой. Охладите салон с помощью дверей машины. Опустите стекло с пассажирской стороны, а потом откройте водительскую дверь и начните быстро ее раскачивать, нагнетая воздух в салон. Через пару минут в нем станет прохладнее, и можно будет сесть за руль. О, тот самый момент, когда, знаете, эти дермантиновые сиденья, вот, а ты в короткой юбке. И ты вот так вот садишься, и так вот это вот ужас. А потом еще, знаете, там два раза «а». Это как после острых крылышек. Знаете, сначала один раз «а», потом второй раз «а». Так вот тут то же самое. Ты садишься, значит, сначала ты от того, что горячее просто сиденье, а потом ты пытаешься попу отлепить вот от этого всего, потому что она просто прилипает к этому дермантиновому сиденью. Поэтому летом, конечно, лучше что-то подкладывать все-таки. Подкладывать. Под, чтобы какая-то прослойка была между вашим самым нежным местом и, соответственно, сиденьем автомобиля. Отправьте лосьон для тела в холодильник. Вот если вы вдруг, ну, там какие-то маски для лица или крем, тоник или что-то еще, гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз. Очень классно в жаркий день пользоваться охлажденными продуктами. Можно даже подушку попытаться в морозилку засунуть.
1: Наволочку, как минимум.
0: Ну, тогда вы сможете, извините меня, просто спать на прохладненьком. Тоже неплохо. Тот самый момент, когда вы среди ночи переворачиваете подушку и чувствуете эту прохладу. Какая-то она совсем не супер и прохлада, но вот этого хватает для того, чтобы испытать настоящий кайф. Вот, я надеюсь, друзья, этих советов вам хватит для того, чтобы вы как-то полегче чувствовали себя в жару. Ну, а мы продолжим обсуждать нашу тему в ближайшее время.
1: Что вы себе запрещаете, но все равно нарушаете.
2: On DFM.
3: А

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 26 градусов и облачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А, 6+.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Жми на газ до упора!
6: Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
7: Ты слышала новый хит?
8: Нет?
7: Тогда включаю.
9: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
10: Заезжай сегодня.
11: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
12: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: 30 июня. ДК «Ростельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
14: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
15: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
16: Клево. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клево, когда в городе есть клево. Максима Горького, 213, 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: шоу.
1: Чувствуете запах? Запах чувствуете? А это запах шашлыка тех, кто уже доехал до дачи. Аплодисменты всем и каждому. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет, и Юля Пагова.
1: Ну и, конечно, напоминаем, друзья, тему, которую обсуждаем.
2: Что вы себе запрещаете, но все равно каждый раз нарушаете?
1: Запрещаю себе возвращаться к бывшему. Елена, как многие сейчас узнали себя, да? Да. Я запрещаю себе долго спать, но все равно просыпаюсь за 20 минут до работы. Боже, храни удаленку. Я себе запрещаю тратить много в отпуске, но трачу все равно. А для чего еще отпуск? А для чего еще деньги? Нужно тратить на себя. Иногда прям шикануть по полной программе со словами «один раз живем». Ой, вот эта фраза, конечно. Ой, так стыдно потом на утро после этой фразы всегда. Ну ладно. Помогать тем, кто это не ценит. А вот это правильно. И абсолютно. Не давать советы тем, кто их тоже не оценит. Потому что вот иногда советы ценные, а человек... как-то еще и виноватым тебя сделает за то, что ты ему ценный, прекрасный, золотой совет бесплатно дал.
2: Потом просто вздыхаешь, когда оказывается, что тебе же говорили.
1: Да, я говорила вот это все. Читать новости. Кстати, считается, что с утра, например, вот многие просыпаются, первым делом хватают телефон, начинают новости смотреть. Нельзя. Вообще полчаса должен быть детокс от всех этих новостей, потому что, ну, сами понимаете, там ничего хорошего обычно не бывает, поэтому зачем себя расстраивать? Начинать день с негативной информации. Лучше сразу начинать с чего-то позитивного. Например... С чего?
2: Ну, с чашечки кофе. Банально.
1: Вот,
2: нет.
1: Кстати, тоже неплохо.
2: Да.
1: Хотя на голодный желудок кофе тоже нельзя, но не будем об этом. Лучше... Я вот тоже себе запрещаю всегда на голодный желудок кофе пить.
2: Да.
1: Но никак не могу.
2: Нарушаю.
1: Да, нарушаю, да.
2: С улыбки надо начинать.
1: С улыбки. Запрещаю себе играть в автомат по вытягиванию мягких игрушек, но все равно пройти и проиграть не могу. То же самое. Обожаю их. Но бесит, когда, знаете, специально там ушлые вот эти вот товарищи берут и делают, чтобы щипчики, они не смыкались плотно. То есть они специально это делают, чтобы нас на деньги развести. Еще специальные игрушки огромные при этом, да? А щипчики, они неплотно заходят для того, чтобы они не удерживали. Вот я когда это вижу, я прямо сразу... Очень возмущена.
2: Я каждый раз думаю, что вот сейчас получится. Сейчас.
1: Вот это нечестно. Запрещаю себе ругаться за рулем, но... Ну, друзья, конечно. Есть вещи, которые запрещай, не запрещай, все равно... Поедешь в рай.
2: Не получится.
1: Так, дальше что?
2: Запрещаю себе критиковать мужа, но ничего с этим поделать не могу. И, кстати, вот сразу же сообщение приходит дальше. Обещаю себе никогда не спорить со своей женой, но всегда начинаю нарушать.
1: Запрещаю себе рассказывать неприличные анекдоты, но тогда скучно. Ну вот давайте честно, давайте не будем лицемерами. Ну вот самые классные анекдоты, они всегда неприличные. Приличные, они как будто бы и не смешные совсем. Ну, правда. Более того, даже если послушать наши анекдоты, которые мы там придумывали в садике и друг другу там в средней группе рассказывали, я, когда их вспоминаю, думаю, божечки, какой кошмар! Это же прям кошмар! Понимаете? Ну, тоже все неприличное, но

0: кайф от нахождения в одиночестве. Но как будто бы вот лучше бы, чтобы вот все-таки балансировать, чтобы у тебя была возможность и одному побыть, и с кем-то рядом, а не так, что вот ты, например, ходишь, потому что одиночество мы как раз можем себе позволить.
1: А вот найти пару, часто, которая действительно останется
0: надолго,
1: да, это...
0: Да, это трудно. И поэтому я считаю, что нужно ценить этот момент, но все-таки иногда позволять себе некоторое одиночество, там, отдыхать мамочкам от семейных обязанностей или там еще чего-то. Не, мужику не даем отдых. Из принципа.
1: Никак, да.
0: Не-не-не-не, это нет, это извините. Я вот только могу с женской стороны говорить. А то куда ты пошел? В смысле?
1: Это как раз, ты понимаешь, ты соскучишься, ты накопишь силы, и как раз с новой волной чувств вернешься.
0: Может быть, но это не про нас, да. Есть сладкое на работе, а вот это правильно. Потому что вот как не зайдешь в нашу бухгалтерию или отдел кадров, все они там наворачивают эти конфеты. Угу. Да, а потом удивляемся, да, почему у нас там что-то растет, что не надо. А с другой стороны, сейчас вообще-то вот то, что не надо, чтобы росло, оно, кстати, сейчас в моде, когда большое. Так что, может быть, и неплохо, девчонки. Можно есть. Все, мы поехали дальше. У нас луноход впереди.

0: будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Welcome back, and right now...
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM. DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, у нас ночью стартует 21-й лунный день. Сейчас расскажем, что нас в субботу ожидает. День обладает мощной энергетикой, пробуждающей в человеке чувство справедливости, решительности и храбрости. Не зря этот день называется Днем Братства. Сегодня полезно, не сегодня, а завтра, получается, будет полезно объединяться в компании. Любые коллективные занятия благоприятны. Точно все наши шашлыки должны отправиться. Слушайте, тут у нас тополиный пух летает. Мне сейчас прям в нос попал. Кошмар.
2: Кстати, да, прям вообще.
1: Нафига нам эти тополя вообще по всему городу? Вот правда, вот я серьезно говорю. По-моему, давно пора уже как-то заменить. Нет, они сейчас пустили. Вообще, живем как в 21 веке. Ой, а мы же в 21 веке, да? Вот, знаете, и эти, как их, как называется? Пухососы.
2: Пухососы в Москве, да,
1: представляете?
2: Да. Запустили.
1: Пухососы. Вот так вот скажи вот кому-нибудь, например, в начале нулевых, а вы знаете, в 20-х, там, в 26-м году в Москве будут ползать пухососы. Вы знаете, вообще мы бы обалдели, наверное. Вот назад в будущее мы уже переплюнули, потому что даже там никто не догадался до пухососов. Ну ладно, отвлеклись немножко. Но это просто, видите, отстаивать надо справедливость и это самое все, мнение. Не лгите, не позволяйте другим обманывать вас. Ну вот, все, мне теперь в рот попало. Попов, закрывай окно, я не могу. Все, вся студия, все летает здесь.
2: Так что, завтра, значит, что у нас по Луне? В коллектив?
1: Мне кажется, мне дурно стало, прямо честно, от этого пухососа. Ой, от пуха.
2: Сейчас я включу свой пуха.
1: Пуха. Да. У меня аллергия начинать. Значит, завтра в любви. Полезно много и весело общаться. Не оставайтесь наедине. Ищите большую бурную компанию. Кстати, очень круто для субботы. А если не хотите отрываться, навестите живущих вдали родственников или старых друзей. С ними, кстати, тоже можно классно отрываться. Mm-hmm. Как будто это одно от меня и другое. Люди, с которыми вы давно не виделись, будут рады вновь поговорить с вами. Ну, это, кстати, не факт. Может быть, они и не рады будут. Ну, хорошо, если будут рады. На работе будьте ближе к коллегам. Ой, не надо, завтра суббота. Подальше от коллег держитесь, старайтесь даже не отвечать в рабочем чате на всякие проблемы. В остальном день удачен для работников любой сферы деятельности. Бизнесменов ждут удачные операции и финансовые сделки. Я, друзья, желаю вам, чтобы завтра единственная операция, которую вы проводили, это вот насаживали мясо на шампур. Все, больше ничего не надо. It's showtime. Pago!

0: On DFM. Итак, друзья, напоминаем тему.
1: Сегодня она звучит так. Что вы себе запрещаете, но все равно нарушаете запрет?
0: Так, пожалуйста. Запрещаю себе целовать и тискать котиков. Аллергия. Но не могу удержаться. Шмелота такая. Это точно. Значит, дальше. Есть сладкое на работе. Мы уже зачитывали. Рубить правду матку. О, да. Я вот тоже постоянно думаю, да заткнись ты уже, это я себе говорю, рот закрой. Я постоянно, вы не представляете, самый страшный хейтер в моей жизни, это я сама. Я думаю, боже мой, пожалуйста, только заткнись, только ничего сейчас не ляпни, не скажи человеку, зачем тебе это на... И все равно, внутри вот это вот все, вот так вот, а я и тут молчать не стану.
1: Я сама, знаете,
0: знаешь, кого я сама себе напоминаю? Помнишь, Ермольник, Хазанов с попугаем?
1: Да.
0: А ваш сын курит. Вот это прям я. Молчу до последнего, но все равно. Дальше что?
1: Запрещаю себе покупать семечки на вечер, но уже, извините, нарушил. Запрещаю себе открывать маркетплейс, чтобы просто посмотреть, в кавычках, максимум, сколько смогла продержаться, 3 дня.
0: Ой, это вообще тоже такая бывает глупость, зайти в кондитерский магазин и просто посмотреть. Вот нет, я это есть не буду, нет, что вы. Нет, просто какие вообще пирожные сейчас делают, да, посмотреть? Красиво же, произведение искусства. Ну, давайте, а что от одной-то будет? От одной ничего не будет, не будет, все. Вот так все и начинается.
1: До 12 съешь, вообще не отложится.
0: Ой, конечно, главное в правильное время. Вот и все. Запрещаю в кинотеатре есть попкорн. Из-за того, что вечно худею, а что делать, если не получаешь удовольствие от просмотра фильма без этих вредностей? Вы можете покупать яблочные дольки или морковные палочки. Я делаю так всегда и с удовольствием хрумкаю.
1: Ну, по вкусу-то, не сравнить.
0: Ну, конечно, не сравнить, дорогие мои. Ну, тут надо выбирать между эсочкой и всем остальным. Так, запрещаю себе лениться, но ничего не могу с этим поделать. Запрещаю себе несколько раз в течение дня смотреть сетевой дневник сына, зная, что он учится хорошо, но мне же контроль никто не отменял. Ну, а может быть, вы просто любуетесь его пятерками. Это тоже такое может быть. Знаете, как смс-ку тебе какую-нибудь хорошую пришлют, например, там, и ты периодически раз-два и откроешь посмотреть. Ой, ну, правда, хорошо, вот действительно, писали.
1: День зарплаты.
0: Ну, тоже можно полюбоваться. Также запрещаю себе покупать в дом всякие штучки для интерьера, но ничего не могу с этим поделать. Хлама набралось уже много. Вот правда, очень тяжело удержаться, когда видишь какую-нибудь классную штучку, какую-нибудь статуэточку или что-нибудь интересное, и думаешь, вот идеально бы подошла.
1: Да
0: но уже места нет.
1: Зараза, скидку напишешь наверняка. Вот только
0: конечно,
1: вот сейчас, вот прям вот
0: конечно.
1: Минус 500-800 рублей.
0: Да, это безусловно. Ну, а что делать? Да, есть только один способ расширять квадратные метры. Вот самый простой способ, я считаю, да? Очень сейчас был такой, знаете, это дьявольский смех в конце, все поняли. Так, ну и что у нас, Дмитрий? У нас же игра.
1: Да, у нас впереди игра. Называется «Есть контакт». Телефон 8-495-956-101-2. Звоните.
2: 3, 2, 1, go! Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405. 6+.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: У-ху! А
5: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
6: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
7: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
8: Муз-ТВ приглашает.
9: 6 июня. Москва. Лайф-арена.
10: Премия Муз-ТВ 2026.
9: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
8: Лайф-арена.
9: Премия Муз-ТВ «Движение».
11: Категория 16+.
12: Слышал, в застолье сейчас розыгрыш?
13: Да. Поел на сумму от 1000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
12: А что можно выиграть?
13: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
14: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информацию об организаторе акции, ее правилах, количестве подарков, сроках, месте и браке получения уточняйте у сотрудников столовых.
15: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Итак, друзья, мы прямо сейчас будем играть в «Есть контакт». У нас на связи два человечка. Кто? Елена и...
1: И Татьяна. Татьяна, будем надеяться, что на связи. Елена тоже.
0: Алло.
1: Алло.
0: Алло.
2: Алло, Татьяна здесь.
1: Татьяна здесь.
0: Отлично. Елена. Елена.
1: Елена отсутствует.
0: А Елены нет, да. Елена куда-то исчезла. Ну, слушайте, бывает, со связью у нас сейчас не супер круто, поэтому оставляем Татьяну, чего там говорить, и будем сами уже стараться объяснять слова тогда.
1: Ну, как-нибудь попробуем.
0: Да.
1: Давай я.
0: Ну, я так понимаю, вы мне даже шансы не даете,
1: Дмитрий. Ну, почему же?
0: Вы сами хотите тут звездить, понимаете, вместе с Татьяной.
1: У вас всегда есть выбор сказать «заткнись».
0: Я думаю, что я вам дам возможность. Все-таки мужчина с женщиной — это красиво звучит. Татьяна, вы же не против? По-моему, Татьяна не особенно за. Понимаешь, мне так показалось.
2: Я вас очень люблю. Всегда слушаю ваши эфиры. Прямо сегодня дозвонилась.
0: Вот и хорошо, вот и прекрасно.
1: Тогда у нас все с вами получится.
0: У вас есть все шансы не получить кружку. Понимаете? Потому что вы с Поповым, а не со мной. Но ладно.
2: Очень хотелось бы получить.
0: Ладно, ладно, я шучу, он хорошо объясняет. Давайте на старт, внимание, поехали.
1: Так, Татьяна, смотрите, я вот ее пишу сам про себя. Что это такое? Когда родился, где учился, где работал? Это что такое?
2: География.
1: Верно.
0: Есть.
1: Так, почерк свой не могу разобрать. Что это за слово?
0: Все, Попов.
1: А, все, вспомнил. Второе слово. Татьяна, смотрите. Подают после к основному блюду, вот картошка, гречка, это что такое? Овощи, гриль.
2: Гарнир.
1: Да,
2: есть.
1: Отлично. Так, и последнее, чтобы не как-то однокоренные нельзя. Есть подушка, а есть то, чем мы с вами укрываемся.
2: Одеяло.
1: Да, а вот сверху...
0: Не говори.
1: А сверху...
2: Покрывало,
1: а, нет, вот заправлять его, ну, никто не... Вот прям никто не любит вот это. Вот надо, когда белье меняешь, вот больше всего вот не люблю, когда вот...
2: Постельное.
1: Ну, да, это постельное, понятно. Но вот этот элемент постельного белья...
0: Самый трудный.
1: Самый трудный, когда мы меняем.
0: Противный.
2: Под одеяло.
1: Да!
0: Вот, конечно!
1: Татьяна, молодец.
0: Все, супер.
2: Ура!
0: Аплодисменты. Ой, Попов, ты прям так волновался, что мне твое волнение даже перешло. Он аж пятнами пошел. Я сейчас смотрю, думаю, боже мой, что ж ты так переживаешь? Отдали бы мы Татьяну кружку и просто так отдали бы. Давайте поаплодируем.
1: Татьяна, вы большая молодец.
2: Да, спасибо вам.
0: Конечно, еще 10 секунд на все приветы мы подарим 100%.
2: Спасибо вам большое. Всегда вас слушаю. Юля, Дима, прям... Стараюсь не пропускать ваши эфиры, всегда поднимаете настроение. Очень-очень вас люблю. И под одеялом ПГО у Юли тоже сижу.
0: Спасибо.
2: Стараюсь прочитать. Прям ваша фанатка. Прям очень рада, что я сегодня дозвонилась. Ну и, конечно же, передаю привет всей своей Ростовской области, городу Донецку, своим друзьям, подругам, может, кто слушает, кто узнал.
0: А мы вас целуем, отправляем на выходные. Пусть они пройдут счастливо, жарко и весело.
3: Есть контакт. Есть контакт. Реклама. Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
5: Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
7: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
6: Обслуживаться у вас можно?
7: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
8: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
11: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: Поехали всей семьей!
13: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
14: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
15: РДС Open снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится третий этап открытого чемпионата РДС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап РДС Open. Казань-Ринг-Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+. А дальше тусовка.
16: On DFM.
15: Потому что Радио DFM

0: Showtime. Pago on DFM.
1: Я, конечно, постараюсь сейчас, друзья, нормально разговаривать. У меня ничего не получается, потому что у меня чешется теперь нос из-за этого тополиного пуха. Вот, и, честно говоря, как-то... Ну, я попробую.
2: Ну, либо тут кадиф врубать, чтобы продуло, либо окно открывать. Ну, вот выбрали.
1: Вообще выбора никакого нет, понимаете, вообще абсолютно. Живем без выбора. Так, ну что, несколько интересных фактов озвучим. Более чем 30% современных людей заводят более 3 будильников сразу. Ты?
2: Какой 3? Более 3, конечно.
1: Ага. В Уэльсе существует деревня с необычным названием из 58 букв. Лук и картофель нельзя хранить вместе. Лук выделяет газ, который ускоряет прорастание картофеля. Потом не удивляйтесь, почему у вас там все... Да? Лучше раздельно хранить. Чип и Дейл были названы в честь краснодеревщика 18 века Томаса Чиппиндейла. 40% девушек хотя бы раз бросались обувью в мужчину. Тебя кидал кто-нибудь обувью?
2: Нет, обувью нет. Какими-то предметами другими
1: я
2: была.
1: Я тоже другими предметами. Что я обувью как-то, она мне не попадалась, честно говоря.
2: Пока шнурки еще развяжешь.
1: Так, исследование показало, что запах пиццы снимает стресс, тревогу и поднимает настроение. Ну, в этом мы точно не сомневаемся. Собакам очень нравится смотреть видео, где показывают других собак. Поэтому обязательно покажите своему песику что-нибудь интересное. Только, пожалуйста, не показывайте ему белый бим, черное ухо, а то, знаете, и собака зарыдает. Только 25% людей могут чистить зубы двумя руками. Тыква, арбуз, авокадо, банан, все это ягоды, а клубника, малина и ежевика, нет, вот клубника, я знаю точно, что это многоорешек. Многоорешек, это не ягода, а многоорешек.
2: Это вот эти маленькие желтенькие, то есть точечки.
1: Точечки, это есть орехи, да, поэтому клубника считается многоорешком. Самый популярный завтрак в мире это...
2: Йогурт.
1: Ты че, какой йогурт? Ну ты чего, пофиг?
2: Я что, каша, что ли?
1: Господи. Самый популярный завтрак в мире. Дмитрий.
2: Яичко.
1: Правильно. Нет, ну яичко это не завтрак. Яйцо.
2: Яйцо.
1: Правильно говорить. Название помидор происходит от итальянского и означает «золотое яблоко». Пережеванный комок пищи называется «болюс». Зачем нам эта информация, не знаю, но пусть она будет. Размер мозга не определяет умственные способности человека. Абсолютно. Так, друзья, в ближайшее время будем бомбить финалочку, выясним, кто у нас сегодня заберет нашу фирменную кружку, куда вы можете налить все, что угодно, в ближайшие выходные.

0: On DFM.
1: Друзья, прямо сейчас бомбим финалочку, уходим на выхи. И, естественно, напоминаем тему, которую сегодня обсуждали.
2: Что вы себе запрещаете, но все равно каждый раз нарушаете запрет?
1: Запрещаю себе вставать на весы каждое утро, будто за ночь что-то изменится кардинально. Ну, кстати, бывает. Бывает. Вообще, утром выгодно взвешиваться. Потому что утром как будто бы все действительно поменьше, чем обычно. А вечером нельзя ни в коем случае вставать на весы. Вот это как-то сразу минус самооценка. Я запрещаю себе расстраиваться по пустякам, тем более, что изменить ситуацию не всегда возможно, поэтому включаю любимую музыку, ругнусь громко и танцую. Я все время себе запрещаю ругаться нецензурной бранью и на себя иногда тоже. Но бывают люди, ситуации, в которых просто невозможно подобрать культурные слова, чтобы выразить всю суть коротко и ясно. Дальше.
2: Запрещаю себе переставлять утром будильник, но все равно самый сладкий сон, конечно же, под названием «Еще 10 минуточек». От Егора сообщение: запрещает он себе тратить много денег, но не справляется с этим запретом.
1: Запрещаю смотреть фильмы ужасов на ночь. Потом боюсь идти в туалет, но все равно смотрю. Вот есть люди, которые, знаете, мышки кололись, но продолжали есть кактус, понимаешь, все равно. Кстати, есть у тебя какой-то такой фильм, который ты посмотрел в детстве и до сих пор не можешь его смотреть снова?
2: Да, это «Чаки». Это вот помню фильм ужасов.
1: Самая жуткая
2: история. Вообще, да, я в детстве пересмотрел фильм ужасов, я до сих пор, у меня вот какая-то паника. Я очень долго боялся темноты, поэтому фильм ужасов, это «Чаки», какие-то ходячие мертвецы.
1: Я могу сказать, что у меня с этим все проще. Я все фильмы, вот, которые ты сейчас называешь, могу смотреть вообще без проблем, то есть, ну, какая-то, ну, ерунда. У меня есть только один триггерный фильм. «Вий». Наш, знаете, такой советский «Вий». Вот это вот все. Вот эта паночка, которая вот глаза открывает. И только потом я перестала так пугаться. Когда я начала представлять, когда она на гробу летает, я сразу представляю, как она где-то на белом свете, там, где всегда. Мороз, это же Наталья Варлей. Она же, собственно, так прекрасно перевоплотилась.
2: Вообще неузнаваемо.
1: Абсолютно, да. То есть многие даже не представляют и не понимают, что да, ребята, вот эта паночка, это Наталья Варлей, которая, соответственно, из «Кавказской пленницы» звезда. Так что можете теперь как-то, может, вам тоже полегче станет. Вот. Но я все равно не смотрю, все равно боюсь. Так, ну что, давайте прямо сейчас определим, кто у нас победитель.
2: Мы сегодня решили вдвоем назвать имя победителя. Это Инна, которая писала много сообщений.
1: Очень
2: в нашем Максе. Она, кстати, напомню, прямой номер 965-115-5115. Так, от нее были. Что она? Запрещаю в кинотеатре себе есть попкорн с газированными напитками. Запрещаю себе реагировать на замечания свекрови. Запрещаю себе смотреть соревнования сына по дзюдо. Но каждый раз жутко переживаю из-за этого. И все равно продолжаю смотреть. Еще несколько сообщений от нее было по этой теме.
1: Да. Ну и, конечно, давайте ей поаплодируем. Очень много сообщений сегодня от нее пришло. Все классные. Отдаем нашу суперкрутую кружечку. А вообще, друзья, желаем вам всем самых ярких выходных. Пусть понедельник вам, ну, немножечко будет стыдно. Потому что если вот стыдно, значит, точно выходные удались. Всем пока!
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
4: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
5: Мебельмолл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебельмолл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Не имей 100 рублей, а съешь блюдо месяца в столовых «Застолье». Весь июнь нежнейшее фрикассе из куриного филе с грибами, макаронами и свекольной икрой. Всего за 100 рублей. В «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого. Состав блюда меняется ежемесячно.
6: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в «Магните Экстра» и «Семейном». Покупайте колбасу «Сервелат» коньячный «Мираторг» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
7: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/madagaskariki. Есть ограничения. Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
8: Ты слышала новый хит?
9: Нет.
8: Тогда включаю.
10: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
11: Заезжай сегодня.
12: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
13: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Right now.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
3: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триам Моторс». «Джили» — это инновационный решения, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный Джили. Триам Моторс. Ростов-на-Дону. Текучева 350А.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия — на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
5: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго» тебя ждут Артик и Асти.

Главденс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место. Number three.
2: Тройку лучших прошлой недели открыл бывший лидер Hollow, Ebon.
0: Второе место. Number two.
2: На первое место попасть не получилось у трека Galaxy, Kungs и Teofilos London.
0: Первое место. Number one.
2: А вот лидером прошлой недели стал трек New Religion. Это Bibi Rexha и Faithless.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Копибара».
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
6: Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на альфа-банк.ру. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Right now. А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс Погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
3: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Welcome back, and right now...
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: реклама. Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-4741, 16+.
2: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ТФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
2: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
3: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
6: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Right now. А теперь тусовка.
12: On DFM.
11: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: А теперь тусовка.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
2: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
0: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что радио.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.